0: Смоленской области 6 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. В пятницу 14 августа ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Ночью и вечером слабый. Давление 747 миллиметров, начнет слабо падать. Температура воздуха ночью плюс 7,9, а днем 16-18 градусов тепла. Восход солнца в 5 часов 19 минут, заход в 20:23. Долгота дня 15 часов и 4 минуты. О погоде в выходные. В субботу облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ночью 9-11, днем 18-20. В воскресенье вечером возможны дожди и грозы, и днем до плюс 25. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Инфинити.

0: когда рынок перенасыщен товарами, побеждают те бренды, которые умеют удивлять в рекламе.
1: Терренс Эллис.
2: Реклама.
3: Внимание! Внимание! Сочные новости от Сундука Веселья. 14 августа в игровой комнате «Детки конфетки», поселок Верхний Непровский, мы устраиваем большую фреш-вечеринку. Целых 3 часа развлечений. Бьюти-бар, яркий блеск тату, фреш-пати, музыка, танцы, надувные фрукты, веселые ведущие и крио-мороженое. Встречаемся 14 августа в 18.00. Игровая комната «Детки конфетки», поселок Верхний Непровский. Стоимость и бронирование билетов по телефону 8-915-648-88-84. До встречи на самой сочной детской вечеринке этого августа.
4: 0+. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8-910-765-30-14. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8-910-765-30-14. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхний Непровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием: будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам, мы рядом. Строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34.

Новости. Правила провоза топлива по Крымскому мосту изменились. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Холдинг «Кардиант» начал печатать прототипы шин на 3D-принтере. Речь идет именно о прототипах. В соцсетях распространяют ошибочную информацию, что на 3D-принтере печатают товарную резину. Прототипы используют в производстве, визуализируют дизайн шины и контролируют геометрию. Современные материалы позволяют точно воспроизводить протектор и анализировать поведение шины под нагрузкой. Но реальные шины для продажи пока по-прежнему выпускают с помощью традиционных технологий. Правила провоза топлива по Крымскому мосту изменились. С 4 августа лимит увеличили до 200 литров. Автотуристы смогут запастись бензином на все поездки по полуострову. Но есть несколько нюансов. Канистры будут проверять при досмотре. Топливо можно провозить только в канистрах из стали, алюминия или специального пластика со спецмаркировкой. Развернут канистры с вмятинами и трещинами. Также не пустят машины, если запас бензина залит в пластиковые бутылки или емкости из-под бытовой химии. Магнитные рамки для крепления номеров.

0: четче сформулировано рекламное предложение, тем быстрее клиент принимает решение о покупке.
1: Анна Гавальда.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8-960-589-68-44. 8-960-589-68-44.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: А в этот день события, ставшие историей.
6: 14 августа 1941 года главы США и Великобритании подписали Атлантическую хартию. Президент США Франклин Делано Рузвельт и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль завершили переговоры по выработке согласованной позиции обеих держав в отношении войны против нацистской Германии и ее союзников. По их итогам на военно-морской базе «Арджентия» на Ньюфаундленде была подписана совместная декларация, получившая название «Атлантической хартии». В документе, состоявшем из 8 пунктов, говорилось в общей форме о целях войны и послевоенном устройстве мира. Своеобразие этого соглашения состояло в том, что, в отличие от Англии, США официально еще не воевали со странами фашистского блока. Война была объявлена лишь после нападения Японии на американскую базу в Пёрл-Харборе 7 декабря 1941 года. Тем не менее, президент Рузвельт никогда не скрывал своей поддержки по отношению к странам, сражавшимся против нацистской агрессии, в том числе СССР. Далее, 24 сентября 1941 года Советский Союз заявил о присоединении к этой декларации, подчеркнув при этом, что применение принципов хартии должно будет сообразовываться с обстоятельствами, нуждами и историческими особенностями той или другой страны. 1 января 1942 года представители правительств, поддержавших хартию, подписали в Вашингтоне декларацию 26 государств.
7: 14 августа отмечает свой день рождения мессенджер Telegram. Этот мессенджер впервые появился в 2013 году в App Store именно 14 августа, когда появился доступ к версии для iOS. Создатель и владелец кроссплатформенного мессенджера Павел Дуров, развивающий его за счет собственных средств. Начиналось все в 2011 году с идеи создания не просто максимально универсального, но и максимально конфиденциального приложения для обмена файлами разного формата, текстовыми, аудио- и видеосообщениями с возможностью создания каналов и конференций. Тогда Павел взял за основу созданный его братом Николаем новый протокол, чтобы на его основе написать приложение. Таким образом, к создателям мессенджера можно смело отнести брата Павла Дурова Николая. Вскоре мессенджер начал показывать хорошие результаты. Уже через полгода, по заявлениям самого владельца, число подписчиков превысило 4,5 миллиона человек. К лету 2022 года число пользователей достигло цифры в 900 миллионов.
5: А в этот день события, ставшие историей.
3: Радиостанция Infinity.

0: подобна зеркалу. Она отражает желания потребителя и усиливает привлекательность вашего товара.
1: Реклама. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96.
2: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
3: Я же говорила, ремонт надо делать.
4: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
1: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 15 августа – Десногорское водохранилище и Курган Славы. 15 августа – Тверь. Теплоходная прогулка по Волге и Ржев. С 20 по 24 августа – Санкт-Петербург плюс лучшее в Карелии. Горный парк Рускеала. Петергоф. 22 августа – Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. 22-23 августа – 2 дня, 1 ночь. Аквапарк «Лебяжий» в Минске. Динопарк и Минский зоопарк. Дельфинарий. 23 августа – Вихляндия и Оптина пустынь с экскурсией. 23 августа – Остров мечты, парк развлечений, Москва. 23 августа – ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». 29 августа – Тула, усадьба Льва Толстого, Ясная Поляна, музей оружия «Шлем». 30 августа – Парк Патриот, музейная площадка номер 1 с техникой, храм вооруженных сил и музей «Дорога памяти». Звоните 8 910 716 93 38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 921 969 1961. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в Макс.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8.

0: Всем знакам не стоит сдерживать свои истинные желания и порывы. Сегодня будет преобладать достаточно ровный эмоциональный фон, который отлично подходит для деликатных разговоров, откровенных признаний, а также для обсуждения деталей потенциального делового партнерства.
1: Звезды говорят.
2: Овны сегодня проявят новаторский подход к решению повседневных вопросов. Вас несказанно обрадует полученный от этих мероприятий эффект, и вы решите и впредь избегать однообразия и рутины.
0: Тельцам сегодня многое удастся осуществить при всесторонней поддержке какой-то влиятельной особы. Однако больше всего вас обрадует тот факт, что ваш благодетель откажется от ответных услуг, от какого-либо вознаграждения.
2: Близнецам сегодня суждено стать доверенным лицом вышестоящего руководства. Вам сначала понравится в отсутствие шефа контролировать работу коллег, но потом эти обязанности начнут вас порядком раздражать и нервировать.
0: Ракам с большим трудом будут удаваться пребывание на работе. Все ваши мысли и желания в этот день будут сконцентрированы на более приятных вещах. У вас перед глазами будет стоять симпатичная особа, с которой вы познакомились накануне.
2: Львам сегодня без особого труда удастся найти общий язык с чиновником или с власть имущей особой. Когда вы наконец решите свой давний вопрос, вам будет казаться, что с ваших плеч свалилась огромная ноша.
0: Девы сегодня продемонстрируют верный подход к своим служебным обязанностям. Очень внимательно и не спеша вы будете доводить до совершенства проект, который, по вашим надеждам, должен вызвать положительный отклик со стороны вышестоящего руководства.
2: Весы принесут колоссальную пользу окружающим. Сначала вы поможете кому-то из коллег устранить аврал, образовавшийся в его делах, а вечером окажете содействие соседу в решении какого-то бытового вопроса.
0: Сегодняшний день для скорпионов будет полон интересных идей, неожиданных открытий. Высока вероятность, что ваше мировоззрение кардинально изменится. Вы переоцените себя и будете искать новые пути для самореализации.
2: Стрельцы сегодня обретут надежных инвесторов для своего нового бизнес-проекта. Это событие вы захотите разделить с близкими членами своей семьи и вечером соберете их на импровизированном банкете.
0: Козерогам много волнений в этот день доставят проблемы, спровоцированные младшими родственниками. Не исключено, что для полного устранения проделок своих детей вам придется пожертвовать накоплениями, которые вы делали на долгожданную покупку.
2: Водолеев сегодня будут сильно раздражать злые шутки коллег и необоснованные упреки в свой адрес. Известие о вашем повышении многие воспримут в штыки, но стоит ли в такой волнительный и приятный момент тратить свои моральные силы на поиски завистников?
0: Рыб в этот день ожидает большой успех во всем, что связано с творчеством и искусством. Есть шанс, что некогда созданный вами шедевр сегодня получит очень высокие отзывы в среде настоящих профессионалов.

0: Смоленской области 7 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. В пятницу 14 августа ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду, ночью и вечером слабый. Давление 747 миллиметров, начнет слабо падать. Температура воздуха ночью плюс 7,9, а днем 16-18 градусов тепла. Восход солнца в 5 часов 19 минут, заход в 20:23, долгота дня 15 часов и 4 минуты. О погоде в выходные. В субботу облачно с прояснениями, осадков не ожидается, ночью 9-11, днем 18-20, в воскресенье вечером возможны дожди и грозы, и днем до плюс 25. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: рекламе, вы либо владеете вниманием своей аудитории, либо теряете деньги впустую.
1: Терри Брэкенхёрст.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр город Сафоново» приглашает вас в поездки. Выбирайте маршруты и бронируйте места заранее. Лето продолжается, а значит, самое время отправиться за новыми впечатлениями. 15 августа. Самый душевный и красивый тур на Селигер. Вас ждет экскурсия по озеру Селигер, посещение Нила Столобинской пустыни, Святой Аковецкий источник, Ржевский мемориал. 22 августа. Мелехово, Талиш, Вознесенская, Давидова пустынь, музей-усадьба Антона Павловича Чехова, уютная атмосфера Мелехова, праздник трех спасов, святой источник в Талиже и посещение Вознесенской Давидовой пустыни. Стоимость от 6450 рублей. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Предприятию по производству полимеров в Драгобуже требуются работники. Аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8 910 789 27 82. 8 910 789 27 82. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: новости страны и мира. О главном.
1: Соцфонд России пересчитает пенсию по инвалидности при увольнении и страховую пенсию по старости без заявления, а также при достижении 80 лет или получении инвалидности первой группы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Перерасчет пройдет автоматически, если в распоряжении соцфонда будут необходимые данные, говорится в публикации. Отмечается, что для тех, кто имеет стаж работы не менее 15 лет в районах Крайнего Севера, фиксированную выплату к страховой пенсии увеличат на 50%. При стаже работы не менее 20 лет в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, увеличение составит 30%. Страховой стаж при этом не должен быть меньше 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. Более половины опрошенных россиян назвали рост тревожности главным фактором установки системы безопасности дома. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитиками Дельта. При этом собственный негативный опыт или происшествие у знакомых стали причиной установки лишь для 9% участников. Таким образом, повышенное беспокойство становится мотивацией в 5 раз чаще, чем уже произошедшая неприятная ситуация. И почти 2/3 владельцев систем безопасности чувствуют себя спокойнее после установки. И в завершении выпуска актер Юрий Колокольников рассказал о съемках в фильме «Хирург» вместе с обладательницей премии «Оскар» Мишель Йео и британским коллегой Мартином Фриманом. Об этом он сообщил в соцсетях. Артист, который ранее, среди прочего, снимался в

0: основе успешного продвижения вашего товара. А качество исполнения рекламы определяет итоговую прибыль.
1: Натали Голдберг.
2: Реклама. Языковая студия «Про-английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников первых-четвертых классов, для третьих-четвертых-пятых классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
4: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает свои ряды на вакансии. Начальник кормоцеха, зарплата 120 тысяч рублей. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 77 тысяч. Водитель погрузчика, 100 тысяч. Водитель грузового транспорта, 90 тысяч рублей. Водитель категории С, 60 тысяч. Слесарь-ремонтник, от 70 до 80 тысяч. Тракторист-машинист, 120 тысяч рублей. Тракторист-механизатор, от 80 до 120 тысяч. Оператор по искусственному осеменению от 115 тысяч. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами, 65 тысяч рублей. Животновод, 80 тысяч. Бухгалтер, 60 тысяч. Ветеринарный врач и зоотехник, 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед, 120 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию транспорта, инженер-программист, 100 тысяч рублей. Механик-автоэлектрик, 90 тысяч рублей. Озеленитель, 60 тысяч, повар 50 тысяч, подсобный рабочий 60 тысяч, диспетчер 55 тысяч, уборщица 40 тысяч рублей, а также управляющий фирмой, главный ветеринарный врач, главный зоотехник, сервисный инженер доильного и холодильного оборудования. Зарплата обсуждается на собеседовании с каждым кандидатом отдельно. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-97-40 и 8-910-722-58-05.
5: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В продажу поступил гибридный Тэнк 400. Цена от 7 миллионов рублей, на 700 тысяч дороже бензиновой версии. Новинка экономичнее. 8,5 литров на 100 километров. Динамика тоже лучше. Разгоняется до сотни быстрее 7 секунд. Также расширен набор систем безопасности. Есть круговой обзор, полный зимний пакет и не только. Доля автомобилей российской сборки достигла 63%. Основную долю по-прежнему дает «Лада». Но постепенно растет роль новых российских марок. В первую очередь «Тенет». Российскую сборку запустили и некоторые китайские марки. Например, «Чанган» и «Джетур». Позитивная динамика в автопроме есть, но сложностей пока хватает. «Джетур» планирует расширить модельный ряд в России. Обновят внедорожную Т-линейку. Кроссоверы Т1 или Т2 ждет рестайлинг. Также одна из уже представленных моделей получит гибридную версию. Конкретные сроки пока неизвестны. Кроме того, завод «Автотор» в Калининграде готовит конвейер для сборки «Джетуров» в России. От коммерческих фургонов обычно не ждут управляемости динамики. Это в первую очередь рабочий инструмент. Но это не значит, что фургон должен ездить как бульдозер. А водитель после рабочего дня не должен себя чувствовать, как после перетаскивания мешков на спине. Новый Photon View — это грузовик, который претендует на легковой комфорт. А подробнее о нем расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: «Инфинити».

0: реклама находит баланс между информативностью и привлекательностью.
1: Эрик Райс.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте, всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков, всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться в поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50. 59.

0: об экономике в программе «Кошелек».
1: Социальный фонд России пересчитает пенсию по инвалидности при увольнении и страховую пенсию по старости без заявления, а также при достижении 80 лет или получении инвалидности первой группы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Перерасчет произойдет автоматически, если в распоряжении соцфонда будут необходимые данные, говорится в публикации. Отмечается, что для тех, кто имеет стаж работы не менее 15 лет в районах Крайнего Севера, фиксированную выплату к страховой пенсии увеличат на 50%. При стаже работы не менее 20 лет в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, увеличение составит 30%. Страховой стаж при этом не должен быть меньше 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.
0: Деньги дороги, как память.
1: Повышенный спрос на наличные деньги связан с техническими сбоями в работе интернета. Так, председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков прокомментировал информацию Банка России о росте спроса на наличные в июле. Были задержки в безналичных платежах, поскольку отключали интернет, иногда свет, возникали проблемы. А так, стратегически и фундаментально там никаких изменений нет, цитирует депутата ТАСС. Таким образом, по словам Аксакова, о каком-то массовом уходе в наличные с целью сохранения своих средств речи не идет.
0: Закрома Родины.
1: В 2025 году среднее потребление хлеба в России составило 34,8 килограмма на человека. Это минимальный показатель с 2006 года. Следует из статистических данных, изученных РИА Новости. За этот период среднее потребление сократилось почти в два раза. В прошлом году на одного человека пришлось 23 килограмма 700 граммов пшеничного хлеба и 11 килограммов ржаного и прочего. Потребление муки за этот период сократилось на 25% до 13 килограммов на человека, тогда как хлебобулочных изделий стали потреблять 4,7 килограмма против 4,2 килограмма в 2006 году, а других мучных кондитерских изделий 14 килограммов 200 граммов против 13 килограммов. Статистика не учитывает продукты, съеденные вне дома, в том числе в кафе, ресторанах и столовых. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Медового счастья, медовой погоды, медовой любви вам на долгие годы. Сегодня Спас Медовый. С праздником вас!
1: Радио Infinity. За твою победу!

0: Смоленской области 8 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В пятницу 14 августа ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Ночью и вечером слабый. Давление 747 миллиметров, начнет слабо падать. Температура воздуха ночью плюс 7,9, а днем 16-18 градусов тепла. Восход солнца в 5 часов 19 минут, заход в 20:23, долгота дня 15 часов и 4 минуты. О погоде в выходные. В субботу облачно с прояснениями, осадков не ожидается, ночью 9-11, днем 18-20, в воскресенье вечером возможны дожди и грозы, и днем до плюс 25. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity. Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: Это искусство привлекать внимание и удерживать его.
1: Эрнест Беккер.
2: Реклама.
3: Внимание! Внимание! Сочные новости!

0: Бьюті-бар, яркий блеск тату, фреш-паті, музика, танці, надувні фрукти, веселі ведучі і криво-морожене. Встречаемся 14 августа 18.00. Игровая комната, детки-конфетки. Поселок Верхнеднепровский. Стоимость и бронирование билетов по телефону 8-915-648-88-84. До встречи на самой сочной детской вечеринке этого августа.
1: 0+. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8-910-765-30-14. Ищите нас ВКонтакте «ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8-910-765-30-14. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхний Непровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием – будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам, мы рядом. Строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34.
2: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.

0: покупатель избалован выбором, а значит, в вашей рекламе важна каждая деталь.
1: Виктор Ерофеев.
2: Реклама. Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8 960 589 68 44. 8 960 589 68 44. Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8 962 195 81 81. Звонить с 8 до 17 часов. 8 962 195 81 81. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы».
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: ПАО «Драгобуж» приглашает на сезонные работы рабочих зеленого хозяйства. Заработная плата от 45 до 61 тысячи рублей. График работы 5 на 2. Рабочий день с 8 до 17 часов. Доставка корпоративным транспортом. Горячее питание в столовых предприятиях. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на вакансии предприятия. Звоните 8 910 724 97 25 и 8. 8 915 653 27 34.
4: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.

0: том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Мини-гаджет, который сделает умными любые наручные часы. Чикагский стартап Ganance представил Hea — гибридное устройство размером с монету, которое превращает обычные часы в умные. Датчик крепится к задней крышке часов с помощью микроприсоски, без использования магнитов, что не влияет на работу механизма самих часов. Устройство не имеет экрана. Его диаметр составляет 30 мм, толщина 3 мм, а вес всего 5 граммов, что делает его почти незаметным. Hea отслеживает шаги, расстояние и калории, синхронизируя данные с приложением для iPhone и Apple Health. Помимо фитнес-трекинга, гаджет может управлять мультимедиа и уведомлять о звонках и сообщениях через вибрацию. В планах разработчиков расширение функционала. Разделение активности на типы, отслеживание времени сидячей работы, адаптивные цели, бесшумный будильник, а также вибрации для всевозможных мессенджеров. Увы, минусов у гаджета тоже достаточно. В частности, заряда батареи хватает лишь на 42 часа, так что придется постоянно отсоединять устройство от часов и подзаряжать. Для занятий спортом предлагается дополнительный ремешок Hea Band. В отличие от аналогов, Hea не поддерживает мониторинг пульса, сна или управление камерой смартфона. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Радио Infinity.

0: эффективная реклама – это тонкий танец эмоций и фактов, позволяющий покупателю почувствовать себя центром вселенной.
1: Реклама. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96.
2: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
3: Я же говорила, ремонт надо делать.
4: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
1: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 15 августа – Десногорское водохранилище и Курган Славы. 15 августа – Тверь. Теплоходная прогулка по Волге и Ржев. С 20 по 24 августа – Санкт-Петербург плюс лучшее в Карелии. Горный парк Рускеала. Петергоф. 22 августа – Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. 22-23 августа – 2 дня, 1 ночь. Аквапарк «Лебяжий» в Минске. Динопарк и Минский зоопарк. Дельфинарий. 23 августа – Вихляндия и Оптина пустынь с экскурсией. 23 августа – Остров мечты, парк развлечений, Москва. 23 августа – ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». 29 августа – Тула, усадьба Льва Толстого, Ясная Поляна, музей оружия «Шлем». 30 августа – Парк Патриот, музейная площадка номер 1 с техникой, храм вооруженных сил и музей «Дорога памяти». Звоните 8 910 716 93 38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 921 969 1961. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в Макс. Комбинат питания ПАО «Драгобуш» приглашает на работу повара, мойщика посуды. Кандидатам с опытом работы по профессии выплата подъемных до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Медицинское обслуживание в медико-санитарной части на территории предприятия. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: этим знаком не стоит сдерживать свои истинные желания и порывы. Сегодня будет преобладать достаточно ровный эмоциональный фон, который отлично подходит для деликатных разговоров, откровенных признаний, а также для обсуждения деталей потенциального делового партнерства.
1: Звезды говорят.
2: Овны сегодня проявят новаторский подход к решению повседневных вопросов. Вас несказанно обрадует полученный от этих мероприятий эффект, и вы решите и впредь избегать однообразия и рутины.
0: Тельцам сегодня многое удастся осуществить при всесторонней поддержке какой-то влиятельной особы. Однако больше всего вас обрадует тот факт, что ваш благодетель откажется от ответных услуг, от какого-либо вознаграждения.
2: Близнецам сегодня суждено стать доверенным лицом вышестоящего руководства. Вам сначала понравится в отсутствие шефа контролировать работу коллег, но потом эти обязанности начнут вас порядком раздражать и нервировать.
0: Ракам с большим трудом будут удаваться пребывание на работе. Все ваши мысли и желания в этот день будут сконцентрированы на более приятных вещах. У вас перед глазами будет стоять симпатичная особа, с которой вы познакомились накануне.
2: Львам сегодня без особого труда удастся найти общий язык с чиновником или с власть имущей особой. Когда вы, наконец, решите свой давний вопрос, вам будет казаться, что с ваших плеч свалилась огромная ноша.
0: Девы сегодня продемонстрируют верный подход к своим служебным обязанностям. Очень внимательно и не спеша вы будете доводить до совершенства проект, который, по вашим надеждам, должен вызвать положительный отклик со стороны вышестоящего руководства.
2: Весы принесут колоссальную пользу окружающим. Сначала вы поможете кому-то из коллег устранить аврал, образовавшийся в его делах, а вечером окажете содействие соседу в решении какого-то бытового вопроса.
0: Сегодняшний день для скорпионов будет полон интересных идей, неожиданных открытий. Высока вероятность, что ваше мировоззрение кардинально изменится. Вы переоцените себя и будете искать новые пути для самореализации.
2: Стрельцы сегодня обретут надежных инвесторов для своего нового бизнес-проекта. Это событие вы захотите разделить с близкими членами своей семьи и вечером соберете их на импровизированном банкете.
0: Козерогам много волнений в этот день доставят проблемы, спровоцированные младшими родственниками. Не исключено, что для полного устранения проделок своих детей вам придется пожертвовать накоплениями, которые вы делали на долгожданную покупку.
2: Водолеев сегодня будут сильно раздражать злые шутки коллег и необоснованные упреки в свой адрес. Известие о вашем повышении многие воспримут в штыки, но стоит ли в такой волнительный и приятный момент тратить свои моральные силы на происки завистников?
0: Рыб в этот день ожидает большой успех во всем, что связано с творчеством и искусством. Есть шанс, что некогда созданный вами шедевр сегодня получит очень высокие отзывы в среде настоящих профессионалов.

0: Смоленской области 9 утра.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте.
3: В Дорогобужской школе номер 2 продолжается капитальный ремонт. Финансирование осуществляется в рамках соглашения между правительством Смоленской области и ПАО «Дорогобуж». Поэтому ход работ находится на постоянном контроле у главы округа и руководства предприятия. В минувшую среду на объекте побывал генеральный директор ПАО «Дорогобуж» Владимир Куницкий. Вместе с исполнительным директором Романом Дмитриевым и специалистами предприятия он оценил объем и качество выполненных работ. Представитель подрядной организации доложил, что на объекте продолжаются внутренние работы. Уже полностью готов третий этаж школы. Продолжается монтаж вентилируемого фасада. Лицевая часть здания обшита. Сейчас строители работают со стороны внутреннего двора. На благоустройстве прилегающей территории работает техника и персонал ПАО «Дорогобуж». И уже совсем скоро школьный двор украсят ровные газоны и зеленые насаждения. А в Верхнепровской средней школе номер 3 продолжается капитальный ремонт. В настоящее время ведутся подготовительные работы для последующего благоустройства. Подрядная организация общества «Росстрой» выполнила демонтаж старого бордюрного камня, асфальтобетонного покрытия и приступила к планировке территории. По проекту на площадке во внутреннем дворе школы будет уложена брусчатка. Общество «Дом комфорта» выполняет замену деревянных оконных блоков на окна ПВХ. Вниманию жителей города Дорогобужа в связи с проведением плановых ремонтных работ на электрооборудовании распределительного пункта будет временно ограничено электроснабжение 15 и 16 августа с 9 до 17 часов. Без электроснабжения временно останутся по улице Мира дома номер 2, 6, 8, 10, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 38, 36 и 47. По улице Чистяков дома номер 2, 4, 6 и 8. Улица Путенкова, дома 1, 3, 5, 11, 15, 17, 19 и 20. Детский сад «Рябинка», Дорогобужская школа номер 2, магазины «Магнит», 2 объекта, магазин «Пятерочка», ЦТП номер 1, номер 2 и номер 3. Работы будут проводиться для обеспечения надежной и безопасной работы электросетевого оборудования. Просим жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее спланировать свои дела. Дата проведения работ 15 и 16 августа с 9 до 17.00. Госавтоинспекция информирует. Разъясняем правила, связанные с управлением питбайком. Что такое питбайк? Это мини-мотоцикл, относящийся к категории спортивного инвентаря. Это значит, что данный вид техники предназначен для занятий спортом на специально отведенных для этого трассах и не предназначен для езды по дорогам общего пользования. Чем опасен питбайк? На данном мотоцикле отсутствуют соответствующие световые и сигнальные устройства, что повышает опасность для участников дорожного движения при управлении данным транспортным средством на дорогах общего пользования. Госавтоинспекция призывает родителей контролировать свободное время подростка, не допускать управления ими транспортных средств, авто, мотоциклы, питбайки, квадроциклы, не имея водительского удостоверения. Пресекайте попытки несовершеннолетних самостоятельно сесть за руль. Исключите возможность доступа подростков к ключам от транспортных средств. Госавтоинспекция напоминает об ответственности за управление транспортного средства водителем, не имеющим права управления. На основании части 1 статьи 12.7 КоАП РФ за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления или не имеющим соответствующей категории, предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей с задержанием транспортного средства и помещением его на специализированную стоянку. За передачу управления транспортного средства лицу, не имеющему такого права, часть 3 статьи 12.7 КоАП РФ штраф в размере 30 тысяч рублей. Если несовершеннолетний младше 16 лет, то ответственность за него несут законные представители, которые могут быть привлечены к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ. Материалы передаются в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия законного решения в отношении родителей подростка. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Максе чат Радио Инфинити. В завершении о погоде. Сегодня днем переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду, вечером слабый. Давление 747 миллиметров, начнет слабо падать, а днем воздух прогреется до плюс 17 градусов. И коротко о погоде в эти выходные. В субботу облачно с прояснениями, без осадков, днем до плюс 20. В воскресенье в вечерние часы возможны дожди и грозы, днем до плюс 24. Уважаемые радиослушатели, следующий выпуск новостей выйдет в понедельник, 17 августа. Желаем вам хороших выходных и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: целому невидимой, но ее влияние остается ощутимым.
1: Роберт Гревел.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает вас в поездки. Выбирайте маршруты и бронируйте места заранее. Лето продолжается, а значит, самое время отправиться за новыми впечатлениями. 16 августа. Кубинка. Парк «Патриот». Музей «Дорога памяти». Храм вооруженных сил и множество интересных локаций. От 4650 рублей. Осталось 6 мест. С 19 по 20 сентября. Гомель-Могилев. Обзорная экскурсия по Гомелю. Посещение с экскурсией дворца Румянцевых-Паскевичей. Обзорная экскурсия по Могилеву с посещением Никольской церкви. Стоимость от 14 950 рублей. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Предприятию по производству полимеров в Дорогобуже требуются работники: аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8 910 789 27 82. 8 910 789 27 82. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото». Центр отдыха «Ласточка» приглашает на работу воспитателей, вожатых, кухонных рабочих, мойщиков посуды, горничных, грузчиков. Продолжительность смены 14 дней. Возможность дополнительного заработка в период летнего отпуска. Льготные путевки для детей и работников. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на постоянные вакансии предприятия. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34.

Новости. Правила провоза топлива по Крымскому мосту изменились. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Холдинг «Кордиант» начал печатать прототипы шин на 3D-принтере. Речь идет именно о прототипах. В соцсетях распространяют ошибочную информацию, что на 3D-принтере печатают товарную резину. Прототипы используют в производстве.

внутри. Топливо можно провозить только в канистрах из стали, алюминия или специального пластика со спецмаркировкой. Развернут канистры с вмятинами и трещинами. Также не пустят машины, если запас бензина залит в пластиковые бутылки или емкости из-под бытовой химии. Магнитные рамки для крепления номеров признали законными. Верховный суд вынес окончательное решение по депутатскому запросу. Конструкция сама по себе нарушением не является. Номера могут крепиться как саморезами, так и магнитами. Главное, чтобы конструкция не позволяла скрыть или видоизменить номер, а также помешать его идентификации. При рассмотрении дела суд должен выяснить, есть ли у устройства такие свойства. Например, если это электромагнит, который управляется из салона и скрывает номер, то наказание останется. Ставят в силе. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: заставить потребителя забыть обо всем остальном мире хотя бы на мгновение.
1: Клифтон Тернер.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Языковая студия «Про-английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников первых-четвертых классов, для третьих-четвертых-пятых классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24.
4: ПАО «Драгобуш» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-650-3-27-34.
5: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего 40 тысяч рублей, категория специалиста 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться в Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
6: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
7: Новости спорта.
8: Действующая чемпионка мира Ангелина Мельникова выиграла свое 5-е золото чемпионата Европы по спортивной гимнастике в индивидуальном многоборье. Серебряная медаль на счету ее соотечественницы Анны Калмыковой. Всего за несколько дней до старта участие обеих россиянок в турнире было под вопросом. Хорватия отказала в визах 9 членам российской делегации, включая Мельникову и Калмыкову. Ситуация разрешилась лишь 10 августа, когда обе гимнастки все же получили разрешение на въезд. В итоге они прибыли в Загреб позже остальных, но это не помешало им занять высшие ступени пьедестала. Российские пловцы выиграли серебряные медали в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. В составе команды выступили Иван Гирев, Василий Кукушкин, Александр Щеголев и Егор Корнев. Этот квартет уступил победившей сборной Венгрии всего 9 сотых секунды. Венгры финишировали с новым рекордом турнира. Неоднократный участник матча на первенство мира Ян Непомнящий завершил выступление на шахматном Кубке мира по киберспорту, уступив в полуфинале нижней сетки самому молодому гроссмейстеру Белоруссии Денису Лозовику пол очка на полтора. Ранее Непомнящий проиграл американцу Хансу Ниману в первом раунде. В решающем Армагеддоне россиянин допустил досадную ошибку, сделав ошибочный клик мышью и уступил со счетом 1-2. В нижней сетке он превзошел соотечественника родственника Андрея Есипенко и уже затем проиграл «Лозовику». Петербургский «Зенит» объявил о назначении центрального блокирующего Артема Вольвича капитаном команды на предстоящий сезон. 36-летний волейболист перешел в стан петербургской команды в этом межсезонье из казанского «Зенита», где провел 10 сезонов. В новом клубе Вольвич сменил на капитанском посту Женю Гребенникова, который продолжит карьеру в чемпионате Японии. Главный тренер сине-бело-голубых Владимир Алекно единолично принял решение назначить Вольвича капитаном, отметив, что тот на все 100 справляется с этой ролью. В составе казанского клуба Вольвич стал пятикратным чемпионом России, двукратным победителем Лиги чемпионов и победителем клубного чемпионата мира. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
1: Наш адрес в интернете – radioinfinity.rf.

0: Чем сильнее отличается ваша реклама от конкурентов, тем легче запоминается именно ваш товар.
1: Хельмут Кох.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Ремонтно-механическое производство ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу токаря, фрезеровщика, котельщика, газорезчика, заточника, кузнеца на молотах и прессах, оператора станков с программным управлением. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования. Доставка корпоративным транспортом. Возможность участия в корпоративной ипотечной программе. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.

0: Тайком об экономике в программе «Кошелек».
1: Социальный фонд России пересчитает пенсию по инвалидности при увольнении и страховую пенсию по старости без заявления, а также при достижении 80 лет или получении инвалидности первой группы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Перерасчет произойдет автоматически, если в распоряжении соцфонда будут необходимые данные, говорится в публикации. Отмечается, что для тех, кто имеет стаж работы не менее 15 лет в районах Крайнего Севера, фиксированную выплату к страховой пенсии увеличат на 50%. При стаже работы не менее 20 лет в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, увеличение составит 30%. Страховой стаж при этом не должен быть меньше 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.
0: Деньги дороги, как память.
1: Повышенный спрос на наличные деньги связан с техническими сбоями в работе интернета. Так, председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков прокомментировал информацию Банка России о росте спроса на наличные в июле. Были задержки в безналичных платежах, поскольку отключали интернет, иногда свет, возникали проблемы. А так, стратегически и фундаментально, там никаких изменений нет, цитирует депутат от ТАСС. Таким образом, по словам Аксакова, о каком-то массовом уходе в наличные с целью сохранения своих средств речи не идет.
0: Закрома Родины.
1: В 2025 году среднее потребление хлеба в России составило 34,8 килограмма на человека. Это минимальный показатель с 2006 года. Следует из статистических данных, изученных РИА Новости. За этот период среднее потребление сократилось почти в два раза. В прошлом году на одного человека пришлось 23 килограмма 700 граммов пшеничного хлеба и 11 килограммов ржаного и прочего. Потребление муки за этот период сократилось на 25% до 13 килограммов на человека, тогда как хлебобулочных изделий стали потреблять 4,7 килограмма против 4,2 килограмма в 2006 году, а других мучных кондитерских изделий 14 килограммов 200 граммов против 13 килограммов. Статистика не учитывает продукты, съеденные вне дома, в том числе в кафе, ресторанах и столовых. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

Медового счастья, медовой погоды, медовой любви вам на долгие годы. Сегодня спас медовый. С праздником вас!

0: Смоленской области 10 утра.
1: Новости на Infinity.
2: С новостями города Сафоново на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В Сафоновском филиале Смоленской академии профессионального образования прошел важный диалог между теми, кто только выбирает свой путь, и теми, кто уже готов принять их в ряды профессионалов. На встречу с абитуриентами, планирующими поступать на направление технология машиностроения и техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства, пришли представители ключевых предприятий региона. Директор филиала Марина Кочубаева подробно погрузила ребят в студенческую жизнь. Она объяснила, как будет выстроен учебный процесс, какие меры социальной поддержки предусмотрены для учащихся и как устроена система заселения в общежитие. Главная цель – показать, что Академия создает все условия для комфортной учебы и развития. Особый интерес у будущих студентов вызвала презентация целевого обучения. Специалисты ПАО «Драгобуш» и АО «Авангард» рассказали, что дает такой формат сотрудничества. По сути, это билет в профессию с гарантией, ведь помимо стипендий ребята получают возможность проходить практику на реальном производстве, работать под руководством опытных наставников и вливаться в коллектив еще до получения диплома. Кроме того, целевое обучение открывает отличные перспективы для дальнейшего получения высшего образования. Такие встречи помогают абитуриентам не просто выбрать специальность, а увидеть четкую траекторию своего карьерного роста, где учеба в академии становится уверенным стартом в успешное профессиональное будущее. Наша афиша. Сообщаем программу фестиваля «Южный». 15 августа. Центральный сквер. С 11 часов пройдут интерактивы, аквагрим, мыльные пузыри, программа для детей. Малая сцена парк имени Ленина. С 11 часов фотовыставка. С 11 часов на улице Ленина. Ремесленные ряды, мастер-классы и фудкорт. Главная сцена парк имени Ленина. С 11 до 14 часов. Студия воздушной гимнастики. Высота город Смоленск. Танцевальная команда ВАТ из Вязьмы. Группа «Феникс» Ярцева. Военно-духовой оркестр воинской части города Ельни. С 14 до 16.00 выступят команды «Мир в отражении», «Метаморфозы», «Салвейшн», «Фарш» и «Эхо». С 16 до 23 часов выступят команды «Альфред Нобель», «Станция молодость» и «Целого мира мало», «Стереотайпо», «Мэри имеет значение», «Свои», «Небо река», «Артерия», «Фаер-шоу» и «Анимация». Ведущий Александр Якубовский, город Минск, Михаил Подуфалов, город Москва. Будут работать торговые ряды, фаер-шоу, городской приключенческий квест и активные развлечения. Возрастное ограничение мероприятия 12+. 15 августа, начало в 11 часов. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Макси чат Радио Инфинити. В завершении о погоде. Сегодня днем переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду, вечером слабый. Давление 747 миллиметров, начнет слабо падать, а днем воздух прогреется до плюс 17 градусов. И коротко о погоде в эти выходные. В субботу облачно с прояснениями, без осадков, днем до плюс 20. В воскресенье в вечерние часы возможны дожди и грозы, днем до плюс 24. Уважаемые радиослушатели, следующий выпуск новостей выйдет в понедельник, 17 августа. Желаем вам хороших выходных и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: качественный продукт – это самая лучшая реклама.
1: Генри Форд.
0: Реклама.
2: Внимание! Внимание! Сочные новости!

0: печенье. Бьюти-бар, яркий блеск тату, фреш-пати, музыка, танцы, надувные фрукты, веселые ведущие и крио-мороженое. Встречаемся 14 августа, 18:00. Игровая комната, детки-конфетки. Поселок Верхнеднепровский. Стоимость и бронирование билетов по телефону 8-915-648-88-84. До встречи на самой сочной детской вечеринке этого августа.
1: 0+. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхнеднепровский. Телефон для справок и записи 8-910-765-30-14. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8-910-765-30-14. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхнеднепровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием – будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам, мы рядом. Строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуш». Заработная плата сдельная, высокая. Звоните по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. ПАО «Драгобуш» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: Новости страны и мира. О главном.
4: В России существует установленный государством предел ежемесячного дохода, с которого начисляются пенсионные баллы, это 248 тысяч рублей. Любая сумма, превышающая этот доход, в расчет будущей пенсии не идет, рассказала генеральный директор Ингосстраха Оксана Иванова агентству Prime. По ее словам, ежегодно правительство устанавливает определенную планку для зачисления страховых взносов. В 2026 году этот порог составляет 2 979 тысяч рублей в год. Или 248 тысяч рублей в месяц. Максимальное количество баллов, которое можно получить за год, 10, и они начисляются исключительно с дохода, не превышающего указанную планку, отметила эксперт. Нынешняя нагрузка педагогических работников в России не соответствует уровню их заработной платы. Важно изменить подход к окладам учителей, чтобы избежать эмоционального выгорания сотрудников. Такое мнение выразил первый зампредседателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин. Депутат подчеркнул, что рабочая нагрузка российских учителей увеличивается непропорционально их окладу. По его словам, невозможно качественно выполнять работу учителя сразу на двух ставках. В таком случае педагог не сможет предоставить ученикам те знания, которые им положены. И в завершении выпуска многосерийный телефильм «17 мгновений весны» остается одной из главных советских картин, несмотря на то, что современная молодежь уже может не знать Штирлица. Такое мнение высказал кинокритик Александр Шпак. Шпагин. Телевизионная премьера картины Татьяны Леозновой по роману Юлиана Семенова состоялась 11 августа 1973 года. По словам Шпагина, за последние десятилетия появилось совсем немного картин, которые смогли добиться сопоставимой популярности. Среди них он назвал фильмы «Брат 2» и «Ликвидацию». Кинокритик назвал экранизацию книги Юлиана Семенова частью культурного кода страны наравне с фильмами Леонида Гайдая и «Иронией судьбы». И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Радио Infinity.

0: доверяет в рекламе не словам, а ощущениям, которые вызывают образы и смыслы.
1: Гретчен Рубин.
2: Реклама. Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8 960 589 68 44. 8 960 589 68 44. В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8 962 195 81 81. Звонить с 8 до 17 часов. 8 962 195 81 81. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы».
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
5: А в этот день события, ставшие историей.
6: 14 августа 1941 года главы США и Великобритании подписали Атлантическую хартию. Президент США Франклин Делано Рузвельт и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль завершили переговоры по выработке согласованной позиции обеих держав в отношении войны против нацистской Германии и ее союзников. По их итогам на военно-морской базе «Арджентия» на Ньюфаундленде была подписана совместная декларация, получившая название «Атлантической хартии». В документе, состоявшем из 8 пунктов, говорилось в общей форме о целях войны и послевоенном устройстве мира. Своеобразие этого соглашения состояло в том, что, в отличие от Англии, США официально еще не воевали со странами фашистского блока. Война была объявлена лишь после нападения Японии на американскую базу в Пёрл-Харборе 7 декабря 1941 года. Тем не менее, президент Рузвельт никогда не скрывал своей поддержки по отношению к странам, сражавшимся против нацистской агрессии, в том числе СССР. Далее, 24 сентября 1941 года, Советский Союз заявил о присоединении к этой декларации, подчеркнув при этом, что применение принципов хартии должно будет сообразовываться с обстоятельствами, нуждами и историческими особенностями той или другой страны. 1 января 1942 года представители правительств, поддержавших хартию, подписали в Вашингтоне декларацию 26 государств.
7: 14 августа отмечает свой день рождения мессенджер Telegram. Этот мессенджер впервые появился в 2013 году в App Store именно 14 августа, когда появился доступ к версии для iOS. Создатель и владелец кроссплатформенного мессенджера Павел Дуров, развивающий его за счет собственных средств. Начиналось все в 2011 году с идеи создания не просто максимально универсального, но и максимально конфиденциального приложения для обмена файлами разного формата, текстовыми, аудио- и видеосообщениями с возможностью создания каналов и конференций. Тогда Павел взял за основу созданный его братом Николаем новый протокол, чтобы на его основе написать приложение. Таким образом, к создателям мессенджера можно смело отнести брата Павла Дурова Николая. Вскоре мессенджер начал показывать хорошие результаты. Уже через полгода, по заявлениям самого владельца, число подписчиков превысило 4,5 миллиона человек. К лету 2022 года число пользователей достигло цифры в 900 миллионов.
5: А в этот день события, ставшие историей.
0: Радио Infinity.

0: рекламная кампания создает миф, а потом превращает его в реальность.
1: Билл Хейден.
2: Реклама. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 15 августа – Десногорское водохранилище и Курган Славы. 15 августа – Тверь. Теплоходная прогулка по Волге и Ржев. С 20 по 24 августа – Санкт-Петербург плюс лучшее в Карелии. Горный парк Рускеала. Петергоф. 22 августа – Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. 22-23 августа – 2 дня, 1 ночь – аквапарк «Лебяжий» в Минске. Динопарк и Минский зоопарк. Дельфинарий. 23 августа – Вихляндия и Оптина пустынь с экскурсией. 23 августа – Остров мечты, парк развлечений, Москва. 23 августа – ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». 29 августа – Тула, усадьба Льва Толстого, Ясная Поляна, музей оружия «Шлем». 30 августа – Парк Патриот, музейная площадка номер 1 с техникой, храм вооруженных сил и музей «Дорога памяти». Звоните 8 910 716 93 38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4.
7: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 921 969 19 61.
8: Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в Макс.
9: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105. Радио Инфинити. За твою победу.

0: Всем знакам не стоит сдерживать свои истинные желания и порывы. Сегодня будет преобладать достаточно ровный эмоциональный фон, который отлично подходит для деликатных разговоров, откровенных признаний, а также для обсуждения деталей потенциального делового партнерства.
1: Звезды говорят.
2: Овны сегодня проявят новаторский подход к решению повседневных вопросов. Вас несказанно обрадует полученный от этих мероприятий эффект, и вы решите и впредь избегать однообразия и рутины.
0: Тельцам сегодня многое удастся осуществить при всесторонней поддержке какой-то влиятельной особы. Однако больше всего вас обрадует тот факт, что ваш благодетель откажется от ответных услуг, от какого-либо вознаграждения.
2: Близнецам сегодня суждено стать доверенным лицом вышестоящего руководства. Вам сначала понравится в отсутствие шефа контролировать работу коллег, но потом эти обязанности начнут вас порядком раздражать и нервировать.
0: Ракам с большим трудом будут удаваться пребывание на работе. Все ваши мысли и желания в этот день будут сконцентрированы на более приятных вещах. У вас перед глазами будет стоять симпатичная особа, с которой вы познакомились накануне.
2: Львам сегодня без особого труда удастся найти общий язык с чиновником или с власть имущей особой. Когда вы наконец решите свой давний вопрос, вам будет казаться, что с ваших плеч свалилась огромная ноша.
0: Девы сегодня продемонстрируют верный подход к своим служебным обязанностям. Очень внимательно и не спеша вы будете доводить до совершенства проект, который, по вашим надеждам, должен вызвать положительный отклик со стороны вышестоящего руководства.
2: Весы принесут колоссальную пользу окружающим. Сначала вы поможете кому-то из коллег устранить аврал, образовавшийся в его делах, а вечером окажете содействие соседу в решении какого-то бытового вопроса.
0: Сегодняшний день для скорпионов будет полон интересных идей, неожиданных открытий. Высока вероятность, что ваше мировоззрение кардинально изменится. Вы переоцените себя и будете искать новые пути для самореализации.
2: Стрельцы сегодня обретут надежных инвесторов для своего нового бизнес-проекта. Это событие вы захотите разделить с близкими членами своей семьи и вечером соберете их на импровизированном банкете.
0: Козерогам много волнений в этот день доставят проблемы, спровоцированные младшими родственниками. Не исключено, что для полного устранения проделок своих детей вам придется пожертвовать накоплениями, которые вы делали на долгожданную покупку.
2: Водолеев сегодня будут сильно раздражать злые шутки коллег и необоснованные упреки в свой адрес. Известие о вашем повышении многие воспримут в штыки, но стоит ли в такой волнительный и приятный момент тратить свои моральные силы на поиски завистников?
0: Рыб в этот день ожидает большой успех во всем, что связано с творчеством и искусством. Есть шанс, что некогда созданный вами шедевр сегодня получит очень высокие отзывы в среде настоящих профессионалов.

0: Новости спорта.
1: Американские пловцы установили мировой рекорд в смешанной комбинированной эстафете 4 по 100 метров на Тихоокеанском чемпионате в Калифорнии. Квартет в составе мировой рекордсменки Гретхен Уолш, 11-кратной чемпионки мира Кейт Дуглас, а также Уилла Модглина и Ивана Матиаса побил предыдущее мировое достижение, принадлежащее также представителям США. Оно было установлено на Олимпийских играх в Париже, и из того золотого состава в новом квартете осталось только Уолш. 19-летняя итальянская пловчиха Сара Кёртис во второй раз за два дня обновила мировой рекорд на дистанции 50 метров на спине на чемпионате Европы по водным видам спорта. В финальном заплыве Кёртис улучшила собственное достижение, установленное накануне в полуфинале на 0,06 секунды. 33-летний ирландец Марк Инглиш выиграл золото чемпионата Европы по легкой атлетике на дистанции 800 метров. На финишной прямой он мощным рывком опередил хорвата Марина Блоубека, а бронза досталась испанцу Мохамеду Атуи. Действующий чемпион Европы француз Габриэль Тюаль финишировал лишь четвертым. Для Ирландии это первое мужское золото в истории на европейских первенствах по легкой атлетике. Накануне в полуфинале Инглиш установил новый рекорд чемпионата, превзойдя достижение, которое держалось 48 лет. Бывший голкипер сборной Франции Фабьен Бартес вошел в тренерский штаб Зинедина Зидана в качестве тренера вратарей. 55-летний специалист был многолетним партнером Зидана по национальной команде. Вместе они выиграли чемпионат мира 1998 и Евро 2000. Для Бартеса это возвращение в сборную. Он уже работал с вратарями национальной команды два года с 2010-го. В активе Фабьена победа в Лиге чемпионов с Марселем, два титула чемпиона Англии с Манчестером Юнайтед и два национальных чемпионства с Монако. Польская Ягеллония сенсационно выбила шотландские Рейнджерс из третьего квалификационного раунда Лиги Европы, сохранив минимальное преимущество после первой встречи и сыграв в ничью 1-1 на выезде. По сумме двух матчей польский клуб оказался сильнее 3-2 и теперь продолжит борьбу за попадание в групповой этап Лиги Европы. Для шотландского футбольного клуба это самый ранний вылет из Лиги Европы с 2017 года, теперь он продолжит еврокубковый сезон в Лиге конференций. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: воспринимается зрителем интуитивно, словно давно знакомая мелодия.
1: Джошуа Белл.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр город Сафоново» приглашает вас в поездки. Выбирайте маршруты и бронируйте места заранее. Лето продолжается, а значит, самое время отправиться за новыми впечатлениями. 15 августа. Самый душевный и красивый тур на Селигер. Вас ждет экскурсия по озеру Селигер, посещение Нило-Столобинской пустыни, Святой Оковецкий источник, Ржевский мемориал. 22 августа. Мелехово, Талиш, Вознесенская, Давидова пустынь, музей-усадьба Антона Павловича Чехова, уютная атмосфера Мелехова, праздник трех спасов, святой источник в Талиже и посещение Вознесенской Давидовой пустыни. Стоимость от 6450 рублей. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Предприятию по производству полимеров в Драгобуже требуются работники: аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8 910 789 27 82, 8 910 789 27 82. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: вашу рекламу заметной, способность выделяться на фоне остальных.
1: Татьяна Толстая.
2: Реклама. Языковая студия про английский открывает набор в группы.

0: от 6 лет, для школьников 1-4 классов, для 3-4-5 классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24. В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает свои ряды на вакансии. Начальник кормоцеха, зарплата 120 тысяч рублей. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 77 тысяч. Водитель погрузчика 100 тысяч. Водитель грузового транспорта 90 тысяч рублей. Водитель категории С 60 тысяч. Слесарь-ремонтник от 70 до 80 тысяч. Тракторист-машинист 120 тысяч рублей. Тракторист-механизатор от 80 до 120 тысяч. Оператор по искусственному осеменению от 115 тысяч. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч. Бухгалтер 60 тысяч. Ветеринарный врач и зоотехник 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 120 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию транспорта, инженер-программист 100 тысяч рублей. Механик-автоэлектрик 90 тысяч рублей. Озеленитель 60 тысяч, повар 50 тысяч, подсобный рабочий 60 тысяч, диспетчер 55 тысяч, уборщица 40 тысяч рублей, а также управляющий фирмой, главный ветеринарный врач, главный зоотехник, сервисный инженер доильного и холодильного оборудования. Зарплата обсуждается на собеседовании с каждым кандидатом отдельно. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-97-40 и 8-910-722-58-05.
1: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В продажу поступил гибридный Тэнк 400. Цена от 7 миллионов рублей, на 700 тысяч дороже бензиновой версии. Новинка экономичнее. 8,5 литров на 100 километров. Динамика тоже лучше. Разгоняется до сотни быстрее 7 секунд. Также расширен набор систем безопасности. Есть круговой обзор, полный зимний пакет и не только. Доля автомобилей российской сборки достигла 63%. Основную долю по-прежнему дает «Лада». Но постепенно растет роль новых российских марок. В первую очередь «Тэнет». Российскую сборку запустили и некоторые китайские марки. Например, «Чанган» и «Джетур». Позитивная динамика в автопроме есть, но сложностей пока хватает. «Джетур» планирует расширить модельный ряд в России. Обновят внедорожную Т-линейку. Кроссоверы Т1 или Т2 ждет рестайлинг. Также одна из уже представленных моделей получит гибридную версию. Конкретные сроки пока неизвестны. Кроме того, завод «Автотор» в Калининграде готовит конвейер для сборки «Джетуров» в России. От коммерческих фургонов обычно не ждут управляемости динамики. Это в первую очередь рабочий инструмент. Но это не значит, что фургон должен ездить как бульдозер. А водитель после рабочего дня не должен себя чувствовать, как после перетаскивания мешков на спине. Новый Photon View — это грузовик, который претендует на легковой комфорт. А подробнее о нем расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: Радиостанция «Инфинити».

0: рекламе позволяет превратить обыденный продукт в объект желаний и восхищения. Реклама.
1: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8.

0: новости. Правила провоза топлива по Крымскому мосту изменились. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Холдинг «Кардиант» начал печатать прототипы шин на 3D-принтере. Речь идет именно о прототипах. В соцсетях распространяют ошибочную информацию, что на 3D-принтере печатают товарную резину. Прототипы используют в производстве, визуализируют дизайн шины и контролируют геометрию. Современные материалы позволяют точно воспроизводить протектор и анализировать поведение шины под нагрузкой. Но реальные шины для продажи пока по-прежнему выпускают с помощью традиционных технологий. Правила провоза топлива по Крымскому мосту изменились. С 4 августа лимит увеличили до 200 литров. Автотуристы смогут запастись бензином на все поездки по полуострову. Но есть несколько нюансов. Канистры будут проверять при досмотре. Топливо можно провозить только в канистрах из стали, алюминия или специального пластика со спецмаркировкой. Развернут канистры с вмятинами и трещинами. Также не пустят машины, если запас бензина залит в пластиковые бутылки или емкости из-под бытовой химии. Магнитные рамки для крепления номеров признали законными. Верховный суд вынес окончательное решение по депутатскому запросу. Конструкция сама по себе нарушением не является. Номера могут крепиться как саморезами, так и магнитами. Главное, чтобы конструкция не позволяла скрыть или видоизменить номер, а также помешать его идентификации. При рассмотрении дела суд должен выяснить, есть ли у устройства такие свойства. Например, если это электромагнит, который управляется из салона и скрывает номер, то наказание останется. Совет в силе. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Здесь и сейчас. Радиостанция «Инфинити».

0: Медового счастья, медовой погоды, медовой любви вам на долгие годы. Сегодня Спас Медовый. С праздником вас!
1: Радио Infinity. За удачу!

0: новости на Infinity.
1: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В Дорогобужской школе номер 2 продолжается капитальный ремонт. Финансирование осуществляется в рамках соглашения между правительством Смоленской области и ПАО «Дорогобуж». Поэтому ход работ находится на постоянном контроле у главы округа и руководства предприятия. В минувшую среду на объекте побывал генеральный директор ПАО «Дорогобуж» Владимир Куницкий. Вместе с исполнительным директором Романом Дмитриевым и специалистами предприятия он оценил объем и качество выполненных работ. Представитель подрядной организации доложил, что на объекте продолжаются внутренние работы. Уже полностью готов третий этаж школы. Продолжается монтаж вентилируемого фасада. Лицевая часть здания обшита. Сейчас строители работают со стороны внутреннего двора. На благоустройстве прилегающей территории работает техника и персонал ПАО «Дорогобуж». И уже совсем скоро школьный двор украсят ровные газоны и зеленые насаждения. А в Верхнеднепровской средней школе номер 3 продолжается капитальный ремонт. В настоящее время ведутся подготовительные работы для последующего благоустройства. Подрядная организация общества «Русстрой» выполнила демонтаж старого бордюрного камня, асфальтобетонного покрытия и приступила к планировке территории. По проекту на площадке во внутреннем дворе школы будет уложена брусчатка. Общество «Дом комфорта» выполняет замену деревянных оконных блоков на окна ПВХ. Вниманию жителей города Дорогобужа в связи с проведением плановых ремонтных работ на электрооборудовании распределительного пункта будет временно ограничено электроснабжение 15 и 16 августа с 9 до 17 часов. Без электроснабжения временно останутся по улице Мира дома номер 2, 6, 8, 10, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 38, 36 и 47. По улице Чистяков дома номер 2, 4, 6 и 8. Улица Путенкова, дома 1, 3, 5, 11, 15, 17, 19 и 20. Детский сад «Рябинка», Дорогобужская школа номер 2, магазины «Магнит», 2 объекта, магазин «Пятерочка», ЦТП номер 1, номер 2 и номер 3. Работы будут проводиться для обеспечения надежной и безопасной работы электросетевого оборудования. Просим жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее спланировать свои дела. Дата проведения работ 15 и 16 августа с 9 до 17.00. Госавтоинспекция информирует. Разъясняем правила, связанные с управлением питбайком. Что такое питбайк? Это мини-мотоцикл, относящийся к категории спортивного инвентаря. Это значит, что данный вид техники предназначен для занятий спортом на специально отведенных для этого трассах и не предназначен для езды по дорогам общего пользования. Чем опасен питбайк? На данном мотоцикле отсутствуют соответствующие световые и сигнальные устройства, что повышает опасность для участников дорожного движения при управлении данным транспортным средством на дорогах общего пользования. Госавтоинспекция призывает родителей контролировать свободное время подростка, не допускать управления ими транспортных средств, авто, мотоциклы, питбайки, квадроциклы, не имея водительского удостоверения. Пресекайте попытки несовершеннолетних самостоятельно сесть за руль. Исключите возможность доступа подростков к ключам от транспортных средств. Госавтоинспекция напоминает об ответственности за управление транспортного средства водителем, не имеющим права управления. На основании части 1 статьи 12.7 КОАП РФ за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления или не имеющим соответствующей категории, предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей с задержанием транспортного средства и помещением его на специализированную стоянку. За передачу управления транспортного средства лицу, не имеющему такого права, часть 3 статьи 12.7 КОАП РФ штраф в размере 30 тысяч рублей. Если несовершеннолетний младше 16 лет, то ответственность за него несут законные представители, которые могут быть привлечены к административной ответственности по статье 5.35 КОАП РФ. Материалы передаются в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия законного решения в отношении родителей подростка. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Макси чат Радио Инфинити. В завершении о погоде. Сегодня днем переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду, вечером слабый. Давление 747 миллиметров, начнет слабо падать, а днем воздух прогреется до плюс 17 градусов. И коротко о погоде в эти выходные. В субботу облачно с прояснениями, без осадков, днем до плюс 20. В воскресенье в вечерние часы возможны дожди и грозы, днем до плюс 24. Уважаемые радиослушатели, следующий выпуск новостей выйдет в понедельник, 17 августа. Желаем вам хороших выходных и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: рекламой – это творческий процесс, требующий постоянного вдохновения и саморазвития.
1: Дмитрий Менделеев.
0: Реклама.
2: Внимание! Внимание! Сочные новости от Сундука Веселья. 14 августа в игровой комнате «Детки-конфетки», поселок Верхнепровский, мы устраиваем большую фреш-вечеринку. Целых 3 часа развлечений. Бьюти-бар, яркий блеск тату, фреш-пати, музыка, танцы, надувные фрукты, веселые ведущие и крио-мороженое. Встречаемся 14 августа, 18.00. Игровая комната «Детки-конфетки», поселок Верхнепровский. Стоимость и бронирование билетов по телефону 8-915-648-88-84. До встречи на самой сочной детской вечеринке этого августа.
3: 0+. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8-910-765-30-14. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8-910-765-30-14. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхний Непровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием – будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам, мы рядом. Строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34.
4: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68-71-45 и 22-15-22.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910.

0: реклама – двигатель торговли. Искусство массового убеждения.
1: Владимир Маяковский.
2: Реклама. В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8-960-589-68-44. 8-960-589-68-44. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Дорогобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефонам 68-71-45 и 22-15-22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Радио Инфинити». Время загадывать желание.
5: Гаджет новости.
6: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Мини-гаджет, который сделает умными любые наручные часы. Чикагский стартап Ganons представил Hair — гибридное устройство размером с монету, которое превращает обычные часы в умные. Датчик крепится к задней крышке часов с помощью микроприсоски без использования магнитов, что не влияет на работу механизма самих часов. Устройство не имеет экрана. Его диаметр составляет 30 мм, толщина 3 мм, а вес всего 5 граммов, что делает его почти незаметным. Hair отслеживает шаги, расстояние и калории, синхронизируя данные с приложением для iPhone и Apple Health. Помимо фитнес-трекинга, гаджет может управлять мультимедиа и уведомлять о звонках и сообщениях через вибрацию. В планах разработчиков расширение функционала. Разделение активности на типы, отслеживание времени сидячей работы, адаптивные цели, бесшумный будильник, а также вибрации для всевозможных мессенджеров. Увы, минусов у гаджета тоже достаточно. В частности, заряда батареи хватает лишь на 42 часа, так что придется постоянно отсоединять устройство от часов и подзаряжать. Для занятий спортом предлагается дополнительный ремешок Hair Band. В отличие от аналогов, Hair не поддерживает мониторинг пульса, сна или управление камерой смартфона. На этом пока все. Услышимся!
5: Гаджет новости.

0: истории привлекают людей. Поэтому в рекламе рассказывайте интересные истории о вашем продукте.
1: Марк Цукерберг.
2: Реклама. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 15 августа – Десногорское водохранилище и Курган Славы. 15 августа – Тверь. Теплоходная прогулка по Волге и Ржев. С 20 по 24 августа – Санкт-Петербург плюс лучшее в Карелии. Горный парк Рускеала. Петергоф. 22 августа – Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. 22-23 августа – 2 дня, 1 ночь – аквапарк «Лебяжий» в Минске. Динопарк и Минский зоопарк. Дельфинарий. 23 августа – Вихляндия и Оптина пустынь с экскурсией. 23 августа – Остров мечты, парк развлечений, Москва. 23 августа – ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». 29 августа – Тула, усадьба Льва Толстого, Ясная Поляна, музей оружия «Шлем». 30 августа – парк «Патриот», музейная площадка номер 1 с техникой, храм вооруженных сил и музей «Дорога памяти». Звоните 8 910 716 93 38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4.
7: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 921 969 19 61.
8: Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в Макс.
9: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8

0: Московской области 13:00.
1: Новости на Infinity.
2: С новостями города Сафоново на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В Сафоновском филиале Смоленской академии профессионального образования прошел важный диалог между теми, кто только выбирает свой путь, и теми, кто уже готов принять их в ряды профессионалов. На встречу с абитуриентами, планирующими поступать на направление технология машиностроения и техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства, пришли представители ключевых предприятий региона. Директор филиала Марина Кочубаева подробно погрузила ребят в студенческую жизнь. Она объяснила, как будет выстроен учебный процесс, какие меры социальной поддержки предусмотрены для учащихся и как устроена система заселения в общежитие. Главная цель – показать, что Академия создает все условия для комфортной учебы и развития. Особый интерес у будущих студентов вызвала презентация целевого обучения. Специалисты ПАО «Драгобуш» и АО «Авангард» рассказали, что дает такой формат сотрудничества. По сути, это билет в профессию с гарантией, ведь помимо стипендий ребята получают возможность проходить практику на реальном производстве, работать под руководством опытных наставников и вливаться в коллектив еще до получения диплома. Кроме того, целевое обучение открывает отличные перспективы для дальнейшего получения высшего образования. Такие встречи помогают абитуриентам не просто выбрать специальность, а увидеть четкую траекторию своего карьерного роста, где учеба в академии становится уверенным стартом в успешное профессиональное будущее. Наша афиша. Сообщаем программу фестиваля «Южный». 15 августа. Центральный сквер. С 11 часов пройдут интерактивы, аквагрим, мыльные пузыри, программа для детей. Малая сцена парк имени Ленина. С 11 часов фотовыставка. С 11 часов на улице Ленина ремесленные ряды, мастер-классы и фудкорт. Главная сцена парк имени Ленина. С 11 до 14 часов студия воздушной гимнастики, высота город Смоленск, танцевальная команда ВАТ из Вязьмы, группа «Феникс» Ярцева, военно-духовой оркестр воинской части города Ельни. С 14 до 16:00 выступят команды «Мир в отражении», «Метаморфозы», «Салвейшн», «Фарш» и «Эхо». С 16 до 23 часов выступят команды «Альфред Нобель», «Станция молодость» и «Целого мира мало», «Стереотайпо», «Мэри имеет значение», «Свои», «Небо река», «Артерия», «Фаер-шоу» и «Анимация». Ведущий Александр Якубовский, город Минск, Михаил Подуфалов, город Москва. Будут работать торговые ряды, фаер-шоу, городской приключенческий квест и активные развлечения. Возрастное ограничение мероприятия 12+. 15 августа, начало в 11 часов. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Макси чат Радио Инфинити. В завершении о погоде. Сегодня днем переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду, вечером слабый. Давление 747 миллиметров, начнет слабо падать, а днем воздух прогреется до плюс 17 градусов. И коротко о погоде в эти выходные. В субботу облачно с прояснениями, без осадков, днем до плюс 20. В воскресенье в вечерние часы возможны дожди и грозы, днем до плюс 24. Уважаемые радиослушатели, следующий выпуск новостей выйдет в понедельник, 17 августа. Желаем вам хороших выходных и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: эффективные рекламные лозунги просты, понятны и глубоко откладываются в памяти.
1: Фрэнк Лунц. Реклама.
2: Туристическое агентство «Турцентр город Сафоново» приглашает вас в поездки. Выбирайте маршруты и бронируйте места заранее. Лето продолжается, а значит, самое время отправиться за новыми впечатлениями. 16 августа. Кубинка, парк «Патриот», музей «Дорога памяти», храм вооруженных сил и множество интересных локаций. От 4650 рублей. Осталось 6 мест. С 19 по 20 сентября. Гомель-Могилев. Обзорная экскурсия по Гомелю, посещение с экскурсии дворца Румянцевых-Паскевичей. Обзорная экскурсия по Могилеву с посещением Никольской церкви. Стоимость от 14 950 рублей. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
4: Предприятию по производству полимеров в Драгобуже требуются работники: аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8 910 789 27 82, 8 910 789 27 82.
5: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
6: Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхний Непровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
8: Новости страны и мира. О главном.
9: Минэкономики разработала проект постановления правительства, закрепляющего возможность эксплуатации беспилотных автобусов на дорогах общего пользования в ряде регионов, сообщает «Коммерсант». Ранее о планах масштабировать экспериментальный правовой режим на автобусы заявил глава Минтранса Андрей Никитин. Согласно подготовленным поправкам к постановлению, разрешение на перевозку пассажиров без водителя получат автобусы категории М2, маршрутки массой до 5 тонн, и М3, городские и междугородние автобусы массой более 5 тонн. Также уточняется, что беспилотные автобусы смогут оснащаться огнями бирюзового цвета, автоматически включающимися при движении в автономном режиме. Пилотный проект предлагается запустить в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Татарстане и на Дальнем Востоке. Депутаты во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Дованковым предложили ограничить учебную неделю в школах 5 днями и проводить в субботу только внеурочные мероприятия. Соответствующее обращение направили главе Роспотребнадзора Анне Поповой, сообщает ТАСС. Авторы инициативы предложили распространить на всех школьников порядок, который с 1 сентября будет действовать для учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Для них урочные занятия будут проходить 5 дней в неделю, а в субботу разрешат проводить внеурочную деятельность. И в завершении выпуска философ Александр Дугин предложил подвергнуть жесткой цензуре фильмы, в которых у главного героя отсутствует семья. Об этом он заявил в интервью Newsroom. Такое решение директор высшей политической школы имени Ивана Ильина при Российском государственном гуманитарном университете предложил ради сохранения традиционных семейных ценностей. Философ отметил, что героев-индивидуалистов можно будет вернуть в кинематограф потом, когда проблема сохранения семейных ценностей в стране будет стоять не так остро. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт-Информ.
10: Радиостанция Infinity.

0: идеальное сообщение не пытается угодить всем. Оно точно попадает в сердце вашего покупателя.
1: Джонатан Ив.
2: Реклама. Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год для дошкольников от 6 лет.

0: третьих, четвертых, пятых классов начального уровня обучения для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24. В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740. ПАО «Драгобуж» приглашает на сезонные работы рабочих зеленого хозяйства. Заработная плата от 45 до 61 тысячи рублей. График работы 5 на 2. Рабочий день с 8 до 17 часов. Доставка корпоративным транспортом. Горячее питание в столовых предприятиях. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на вакансии предприятия. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
2: Инфинити.

0: Новости спорта.
1: Действующая чемпионка мира Ангелина Мельникова выиграла свое 5-е золото чемпионата Европы по спортивной гимнастике в индивидуальном многоборье. Серебряная медаль на счету ее соотечественницы Анны Калмыковой. Всего за несколько дней до старта участие обеих россиянок в турнире было под вопросом. Хорватия отказала в визах 9 членам российской делегации, включая Мельникову и Калмыкову. Ситуация разрешилась лишь 10 августа, когда обе гимнастки все же получили разрешение на въезд. В итоге они прибыли в Загреб позже остальных, но это не помешало им занять высшие ступени пьедестала. Российские пловцы выиграли серебряные медали в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. В составе команды выступили Иван Гирев, Василий Кукушкин, Александр Щеголев и Егор Корнев. Этот квартет уступил победившей сборной Венгрии всего 9 сотых секунды. Венгры финишировали с новым рекордом турнира. Неоднократный участник матча на первенство мира Ян Непомнящий завершил выступление на шахматном Кубке мира по киберспорту, уступив в полуфинале нижней сетки самому молодому гроссмейстеру Белоруссии Денису Лозовику пол очка на полтора. Ранее Непомнящий проиграл американцу Хансу Ниману в первом раунде. В решающем Армагеддоне россиянин допустил досадную ошибку, сделав ошибочный клик мышью и уступил со счетом 1-2. В нижней сетке он превзошел соотечественника Андрея Есипенко и уже затем проиграл Лозовику. Петербургский «Зенит» объявил о назначении центрального блокирующего Артема Вольвича капитаном команды на предстоящий сезон. 36-летний волейболист перешел в стан петербургской команды в этом межсезонье из казанского «Зенита», где провел 10 сезонов. В новом клубе Вольвич сменил на капитанском посту Женю Гребенникова, который продолжит карьеру в чемпионате Японии. Главный тренер сине-бело-голубых Владимир Алекно единолично принял решение назначить Вольвича капитаном, отметив, что тот на все 100 справляется с этой ролью. В составе казанского клуба Вольвич стал 5-кратным чемпионом России, 2-кратным победителем Лиги чемпионов и победителем клубного чемпионата мира. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: реклама рождается в муках творца, но приносит радость тысячам покупателей.
1: Максим Горький.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Комбинат питания ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу повара, мойщика посуды. Кандидатам с опытом работы по профессии выплата подъемных до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Медицинское обслуживание в медико-санитарной части на территории предприятия. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: Медового счастья, медовой погоды, медовой любви вам на долгие годы. Сегодня Спас Медовый. С праздником вас!
1: Infinity.

0: Смоленской области 14:00.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: Социальный фонд России пересчитает пенсию по инвалидности при увольнении и страховую пенсию по старости без заявления, а также при достижении 80 лет или получении инвалидности первой группы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Перерасчет произойдет автоматически, если в распоряжении соцфонда будут необходимые данные, говорится в публикации. Отмечается, что для тех, кто имеет стаж работы не менее 15 лет в районах Крайнего Севера, фиксированную выплату к страховой пенсии увеличат на 50%. При стаже работы не менее 20 лет в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, увеличение составит 30%. Страховой стаж при этом не должен быть меньше 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.
2: Деньги дороги, как память.
3: Повышенный спрос на наличные деньги связан с техническими сбоями в работе интернета. Так, председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков прокомментировал информацию Банка России о росте спроса на наличные в июле. Были задержки в безналичных платежах, поскольку отключали интернет, иногда свет, возникали проблемы. А так, стратегически и фундаментально, там никаких изменений нет, цитирует депутата ТАСС. Таким образом, по словам Аксакова, о каком-то массовом уходе в наличные с целью сохранения своих средств речи не идет.
2: Закрома Родины.
3: В 2025 году среднее потребление хлеба в России составило 34,8 килограмма на человека. Это минимальный показатель с 2006 года. Следует из статистических данных, изученных РИА Новости. За этот период среднее потребление сократилось почти в два раза. В прошлом году на одного человека пришлось 23 килограмма 700 граммов пшеничного хлеба и 11 килограммов ржаного и прочего. Потребление муки за этот период сократилось на 25% до 13 килограммов на человека, тогда как хлебобулочных изделий стали потреблять 4,7 килограмма против 4,2 килограмма в 2006 году, а других мучных кондитерских изделий 14 килограммов 200 граммов против 13 килограммов. Статистика не учитывает продукты, съеденные вне дома, в том числе в кафе, ресторанах и столовых. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Успех рекламы измеряется не количеством просмотров, а числом продаж.
1: Патрик Хантер.
2: Реклама.
3: Внимание! Внимание! Сочные новости!

0: Б'юті-бар, яркий блеск тату, фреш-паті, музика, танці, надувні фрукти, веселі ведущі і кріомороженое. Встречаемся 14 августа 18.00. Игровая комната, детки-конфетки. Поселок Верхнеднепровский. Стоимость и бронирование билетов по телефону 8-915-648-88-84. До встречи на самой сочной детской вечеринке этого августа.
1: 0+. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8-910-765-30-14. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8-910-765-30-14. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхний Непровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием – будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам, мы рядом. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звоните по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Радио Инфинити». За удачу!

0: товар, а бренд.
1: Томас Хайн.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат.

0: Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8-960-589-68-44. 8-960-589-68-44. ПАО «Драгобуж» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
2: А в этот день события, ставшие историей.
3: 14 августа 1941 года главы США и Великобритании подписали Атлантическую хартию. Президент США Франклин Делано Рузвельт и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль завершили переговоры по выработке согласованной позиции обеих держав в отношении войны против нацистской Германии и ее союзников. По их итогам на военно-морской базе «Арджентия» на Ньюфаундленде была подписана совместная декларация, получившая название «Атлантической хартии». В документе, состоявшем из 8 пунктов, говорилось в общей форме о целях войны и послевоенном устройстве мира. Своеобразие этого соглашения состояло в том, что, в отличие от Англии, США официально еще не воевали со странами фашистского блока. Война была объявлена лишь после нападения Японии на американскую базу в Пёрл-Харборе 7 декабря 1941 года. Тем не менее, президент Рузвельт никогда не скрывал своей поддержки по отношению к странам, сражавшимся против нацистской агрессии, в том числе СССР. Далее, 24 сентября 1941 года, Советский Союз заявил о присоединении к этой декларации, подчеркнув при этом, что применение принципов хартии должно будет сообразовываться с обстоятельствами, нуждами и историческими особенностями той или другой страны. 1 января 1942 года представители правительств, поддержавших хартию, подписали в Вашингтоне декларацию 26 государств.
4: 14 августа отмечает свой день рождения мессенджер Telegram. Этот мессенджер впервые появился в 2013 году в App Store именно 14 августа, когда появился доступ к версии для iOS. Создатель и владелец кроссплатформенного мессенджера Павел Дуров, развивающий его за счет собственных средств. Начиналось все в 2011 году с идеи создания непосредственно просто максимально универсального, но и максимально конфиденциального приложения для обмена файлами разного формата, текстовыми, аудио и видеосообщениями с возможностью создания каналов и конференций. Тогда Павел взял за основу созданный его братом Николаем новый протокол, чтобы на его основе написать приложение. Таким образом, к создателям мессенджера можно смело отнести брата Павла Дурова Николая. Вскоре мессенджер начал показывать хорошие результаты. Уже через полгода, по заявлениям самого владельца, число подписчиков превысило 4,5 миллиона человек. К лету 2022 года число пользователей достигло цифры в 900 миллионов.
2: А в этот день события, ставшие историей.

0: Достаточно простой, чтобы заинтересовать, и достаточно сложный, чтобы вызвать любопытство.
1: Роджер Браун.
2: Реклама. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
2: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 15 августа – Десногорское водохранилище и Курган Славы. 15 августа – Тверь. Теплоходная прогулка по Волге и Ржев. С 20 по 24 августа – Санкт-Петербург плюс лучшее в Карелии. Горный парк Рускеала. Петергоф. 22 августа – Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. 22-23 августа – 2 дня, 1 ночь. Аквапарк «Лебяжий» в Минске. Динопарк и Минский зоопарк. Дельфинарий. 23 августа – Вихляндия и Оптина пустынь с экскурсией. 23 августа – Остров мечты, парк развлечений, Москва. 23 августа – ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». 29 августа – Тула, усадьба Льва Толстого, Ясная Поляна, музей оружия «Шлем». 30 августа – Парк Патриот, музейная площадка номер 1 с техникой, храм вооруженных сил и музей «Дорога памяти». Звоните 8-910-716 93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-19-61. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в Макс.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
6: Радио Инфинити.

Новости. Правила провоза топлива по Крымскому мосту изменились. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Холдинг «Кардиант» начал печатать прототипы шин на 3D-принтере. Речь идет именно о прототипах. В соцсетях распространяют ошибочную информацию, что на 3D-принтере печатают товарную резину. Прототипы используют в производстве, визуализируют дизайн шины и контролируют геометрию. Современные материалы позволяют точно воспроизводить протектор и анализировать поведение шины под нагрузкой. Но реальные шины для продажи пока по-прежнему выпускают с помощью традиционных технологий. Правила провоза топлива по Крымскому мосту изменились. С 4 августа лимит увеличили до 200 литров. Автотуристы смогут запастись бензином на все поездки по полуострову. Но есть несколько нюансов. Канистры будут проверять при досмотре. Топливо можно провозить только в канистрах из стали, алюминия или специального пластика со спецмаркировкой. Развернут канистры с вмятинами и трещинами. Также не пустят машины, если запас бензина залит в пластиковые бутылки или емкости из-под бытовой химии. Магнитные рамки для крепления номеров признали законными. Верховный суд вынес окончательное решение по депутатскому запросу. Конструкция сама по себе нарушением не является. Номера могут крепиться как саморезами, так и магнитами. Главное, чтобы конструкция не позволяла скрыть или видоизменить номер, а также помешать его идентификации. При рассмотрении дела суд должен выяснить, есть ли у устройства такие свойства. Например, если это электромагнит, который управляется из салона и скрывает номер, то наказание останется. Ставят в силе. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: Брянской области 15.00.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте.
3: В Дорогобужской школе номер 2 продолжается капитальный ремонт. Финансирование осуществляется в рамках соглашения между правительством Смоленской области и ПАО «Дорогобуж». Поэтому ход работ находится на постоянном контроле у главы округа и руководства предприятия. В минувшую среду на объекте побывал генеральный директор ПАО «Дорогобуж» Владимир Куницкий. Вместе с исполнительным директором Романом Дмитриевым и специалистами предприятия он оценил объем и качество выполненных работ. Представитель подрядной организации доложил, что на объекте продолжаются внутренние работы. Уже полностью готов третий этаж школы. Продолжается монтаж вентилируемого фасада. Лицевая часть здания обшита, сейчас строители работают со стороны внутреннего двора. На благоустройстве прилегающей территории работает техника и персонал ПАО «Дорогобуж». И уже совсем скоро школьный двор украсят ровные газоны и зеленые насаждения. А в Верхнеднепровской средней школе номер 3 продолжается капитальный ремонт. В настоящее время ведутся подготовительные работы для последующего благоустройства. Подрядная организация общества «Росстрой» выполнила демонтаж старого бордюрного камня, асфальтобетонного покрытия и приступила к планировке территории. По проекту на площадке во внутреннем дворе школы будет уложена брусчатка. Общество «Дом комфорта» выполняет замену деревянных оконных блоков на окна ПВХ. Вниманию жителей города Дорогобужа в связи с проведением плановых ремонтных работ на электрооборудовании распределительного пункта будет временно ограничено электроснабжение 15 и 16 августа с 9 до 17 часов. Без электроснабжения временно останутся по улице Мира дома номер 2, 6, 8, 10, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 38, 36 и 47. По улице Чистяков дома номер 2, 4, 6 и 8. Улица Путенкова, дома 1, 3, 5, 11, 15, 17, 19 и 20. Детский сад «Рябинка», Дорогобужская школа номер 2, магазины «Магнит», 2 объекта, магазин «Пятерочка», ЦТП номер 1, номер 2 и номер 3. Работы будут проводиться для обеспечения надежной и безопасной работы электросетевого оборудования. Просим жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее спланировать свои дела. Дата проведения работ 15 и 16 августа с 9 до 17.00. Госавтоинспекция информирует. Разъясняем правила, связанные с управлением питбайком. Что такое питбайк? Это мини-мотоцикл, относящийся к категории спортивного инвентаря. Это значит, что данный вид техники предназначен для занятий спортом на специально отведенных для этого трассах и не предназначен для езды по дорогам общего пользования. Чем опасен питбайк? На данном мотоцикле отсутствуют соответствующие световые и сигнальные устройства, что повышает опасность для участников дорожного движения при управлении данным транспортным средством на дорогах общего пользования. Госавтоинспекция призывает родителей контролировать свободное время подростка, не допускать управления ими транспортных средств, авто, мотоциклы, питбайки, квадроциклы, не имея водительского удостоверения. Пресекайте попытки несовершеннолетних самостоятельно сесть за руль. Исключите возможность доступа подростков к ключам от транспортных средств. Госавтоинспекция напоминает об ответственности за управление транспортного средства водителем, не имеющим права управления. На основании части 1 статьи 12.7 КоАП РФ за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления или не имеющим соответствующей категории, предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей с задержанием транспортного средства и помещением его на специализированную стоянку. За передачу управления транспортного средства лицу, не имеющему такого права, часть 3 статьи 12.7 КоАП РФ штраф в размере 30 тысяч рублей. Если несовершеннолетний младше 16 лет, то ответственность за него несут законные представители, которые могут быть привлечены к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ. Материалы передаются в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия законного решения в отношении родителей подростка. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Макси чат Радио Инфинити. В завершении о погоде. Сегодня днем переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду, вечером слабый. Давление 747 миллиметров, начнет слабо падать, а днем воздух прогреется до плюс 17 градусов. И коротко о погоде в эти выходные. В субботу облачно с прояснениями, без осадков, днем до плюс 20. В воскресенье в вечерние часы возможны дожди и грозы, днем до плюс 24. Уважаемые радиослушатели, следующий выпуск новостей выйдет в понедельник, 17 августа. Желаем вам хороших выходных и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: Придумайте оригинальную идею и сделайте ее понятной каждому. Вот секрет успеха.
1: Александр Пушкин.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр город Сафоново» приглашает вас в поездки. Выбирайте маршруты и бронируйте места заранее. Лето продолжается, а значит, самое время отправиться за новыми впечатлениями. 15 августа. Самый душевный и красивый тур на Селигер. Вас ждет экскурсия по озеру Селигер, посещение Нила Столобинской пустыни, Святой Оковецкий источник, Ржевский мемориал. 22 августа. Мелехово, Талиш, Вознесенская Давидова пустынь, музей-усадьба Антона Павловича Чехова, уютная атмосфера Мелехова, праздник трех спасов, святой источник в Талиже и посещение Вознесенской Давидовой пустыни. Стоимость от 6450 рублей. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Предприятию по производству полимеров в Драгобуже требуются работники. Аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8 910 789 27 82. 8 910 789 27 82. ПАО «Драгобуж» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Мини-гаджет, который сделает умными любые наручные часы. Чикагский стартап Ganance представил Hea — гибридное устройство размером с монету, которое превращает обычные часы в умные. Датчик крепится к задней крышке часов с помощью микроприсоски, без использования магнитов, что не влияет на работу механизма самих часов. Устройство не имеет экрана. Его диаметр составляет 30 мм, толщина 3 мм, а вес всего 5 граммов, что делает его почти незаметным. Hea отслеживает шаги, расстояние и калории, синхронизируя данные с приложением для iPhone и Apple Health. Помимо фитнес-трекинга, гаджет может управлять мультимедиа и уведомлять о звонках и сообщениях через вибрацию. В планах разработчиков расширение функционала. Разделение активности на типы, отслеживание времени сидячей работы, адаптивные цели, бесшумный будильник, а также вибрации для всевозможных мессенджеров. Увы, минусов у гаджета тоже достаточно. В частности, заряда батареи хватает лишь на 42 часа, так что придется постоянно отсоединять устройство от часов и подзаряжать. Для занятий спортом предлагается дополнительный ремешок Hea Band. В отличие от аналогов, Hea не поддерживает мониторинг пульса, сна или управление камерой смартфона. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Infinity.

0: создает образ бренда быстрее, чем плохая реклама разрушит его репутацию.
1: Джош Луис.
2: Реклама. Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников первых-четвертых классов, для третьих-четвертых-пятых классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24.
3: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает свои ряды на вакансии. Начальник кормоцеха, зарплата 120 тысяч рублей. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 77 тысяч. Водитель погрузчика 100 тысяч. Водитель грузового транспорта 90 тысяч рублей. Водитель категории С 60 тысяч. Слесарь-ремонтник от 70 до 80 тысяч. Тракторист-машинист 120 тысяч рублей. Тракторист-механизатор от 80 до 120 тысяч. Оператор по искусственному осеменению от 115 тысяч. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч. Бухгалтер 60 тысяч. Ветеринарный врач и зоотехник 100 тысяч рублей. Ветеринарный

0: Врач-ортопед 120 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию транспорта, инженер-программист 100 тысяч рублей. Механик-автоэлектрик 90 тысяч рублей. Озеленитель 60 тысяч. Повар 50 тысяч. Подсобный рабочий 60 тысяч. Диспетчер 55 тысяч. Уборщица 40 тысяч рублей. А также управляющий фирмой, главный ветеринарный врач, главный зоотехник, сервисный инженер доильного и холодильного оборудования. Зарплата обсуждается на собеседовании с каждым кандидатом отдельно. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8 910 724 9740 и 8 910 722 5805.
1: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте? За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В продажу поступил гибридный Тэнк 400. Цена от 7 миллионов рублей, на 700 тысяч дороже бензиновой версии. Новинка экономичнее. 8,5 литров на 100 километров. Динамика тоже лучше. Разгоняется до сотни быстрее 7 секунд. Также расширен набор систем безопасности. Есть круговой обзор, полный зимний пакет и не только. Доля автомобилей российской сборки достигла 63%. Основную долю по-прежнему дает «Лада». Но постепенно растет роль новых российских марок. В первую очередь «Тенет». Российскую сборку запустили и некоторые китайские марки. Например, «Чанган» и «Джетур». Позитивная динамика в автопроме есть, но сложностей пока хватает. «Джетур» планирует расширить модельный ряд в России. Обновят внедорожную Т-линейку. Кроссоверы Т1 или Т2 ждет рестайлинг. Также одна из уже представленных моделей получит гибридную версию. Конкретные сроки пока неизвестны. Кроме того, завод «Автотор» в Калининграде готовит конвейер для сборки «Джетуров» в России. От коммерческих фургонов обычно не ждут управляемости и динамики. Это в первую очередь рабочий инструмент. Но это не значит, что фургон должен ездить как бульдозер. А водитель после рабочего дня не должен себя чувствовать, как после перетаскивания мешков на спине. Новый Photon View — это грузовик, который претендует на легковой комфорт. А подробнее о нем расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: Искусство рекламы состоит в том, чтобы привлечь внимание клиента к товару, а не к самой рекламе.
1: Билл Бернбах.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель».
4: В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: Здесь и сейчас. Радиостанция «Инфинити».

0: Медового счастья, медовой погоды, медовой любви вам на долгие годы. Сегодня спас медовый. С праздником вас!
1: Радио Infinity. За твою победу!

0: Смоленской области 16 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С новостями города Сафоново на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В Сафоновском филиале Смоленской академии профессионального образования прошел важный диалог между теми, кто только выбирает свой путь, и теми, кто уже готов принять их в ряды профессионалов. На встречу с абитуриентами, планирующими поступать на направление технология машиностроения и техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства, пришли представители ключевых предприятий региона. Директор филиала Марина Кочубаева подробно погрузила ребят в студенческую жизнь. Она объяснила, как будет выстроен учебный процесс, какие меры социальной поддержки предусмотрены для учащихся и как устроена система заселения в общежитие. Главная цель – показать, что Академия создает все условия для комфортной учебы и развития. Особый интерес у будущих студентов вызвала презентация целевого обучения. Специалисты ПАО «Драгобуш» и АО «Авангард» рассказали, что дает такой формат сотрудничества. По сути, это билет в профессию с гарантией, ведь помимо стипендий ребята получают возможность проходить практику на реальном производстве, работать под руководством опытных наставников и вливаться в коллектив еще до получения диплома. Кроме того, целевое обучение открывает отличные перспективы для дальнейшего получения высшего образования. Такие встречи помогают абитуриентам не просто выбрать специальность, а увидеть четкую траекторию своего карьерного роста, где учеба в академии становится уверенным стартом в успешное профессиональное будущее. Наша афиша. Сообщаем программу фестиваля «Южный». 15 августа. Центральный сквер. С 11 часов пройдут интерактивы, аквагрим, мыльные пузыри, программа для детей. Малая сцена парка имени Ленина. С 11 часов фотовыставка. С 11 часов на улице Ленина. Ремесленные ряды, мастер-классы и фудкорт. Главная сцена парка имени Ленина. С 11 до 14 часов студия воздушной гимнастики. Высота город Смоленск. Танцевальная команда ВАТ из Вязьмы. Группа «Феникс» Ярцева. Военно-духовой оркестр воинской части города Ельни. С 14 до 16.00 выступят команды «Мир в отражении», «Метаморфозы», «Салвейшн», «Фарш» и «Эхо». С 16 до 23 часов выступят команды «Альфред Нобель», «Станция молодость» и «Целого мира мало», «Стереотайпо», «Мэри имеет значение», «Свои», «Небо река», «Артерия», «Фаер-шоу» и «Анимация». Ведущий Александр Якубовский, город Минск, Михаил Подуфалов, город Москва. Будут работать торговые ряды, фаер-шоу, городской приключенческий квест и активные развлечения. Возрастное ограничение мероприятия 12+. 15 августа, начало в 11 часов. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Макси чат Радио Инфинити. В завершении о погоде. Сегодня днем переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду, вечером слабый. Давление 747 миллиметров, начнет слабо падать, а днем воздух прогреется до плюс 17 градусов. И коротко о погоде в эти выходные. В субботу облачно с прояснениями, без осадков, днем до плюс 20. В воскресенье в вечерние часы возможны дожди и грозы, днем до плюс 24. Уважаемые радиослушатели, следующий выпуск новостей выйдет в понедельник, 17 августа. Желаем вам хороших выходных и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: За каждой выдающейся рекламой стоит четкое знание ее целевого потребителя.
1: Франсуа Виоле Ледюк.
2: Реклама.
3: Внимание! Внимание! Сочные новости!

0: надувные фрукты, веселые ведущие и криомороженое. Встречаемся 14 августа в 18:00. Игровая комната, детки-конфетки. Поселок Верхнеднепровский. Стоимость и бронирование билетов по телефону 8-915-648-88-84. До встречи на самой сочной детской вечеринке этого августа.
1: 0+. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8-910-765-30-14. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8-910-765-30-14. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхний Непровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием: будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам, мы рядом. Строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34.
2: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.

0: новости страны и мира. О главном.
1: В России стоит заменить единый государственный экзамен электронным портфолио выпускника, в котором будут содержаться все его работы, проекты и достижения за годы обучения. Такое мнение выразил общественный омбудсмен в сфере образования, руководитель экзаменационного центра Кембриджского университета в России Амет Володарский. Электронное портфолио ребенка, которое будет вестись с рождения, с детского сада и до 90-100 лет. Такой образовательный паспорт. Ребенок будет приходить в школу для того, чтобы получать знания, писать контрольные в электронном виде. Дальше пополняется база, которая оценивается искусственным интеллектом, сказал специалист. Он подчеркнул, что ИИ также сможет указывать на пробелы в обучении и помогать ученику устранить эти пробелы. Россияне стали чаще закрывать ипотеку досрочно, пишет «Известия» со ссылкой на данные Центробанка. По информации издания, в период за январь-март 2026 года объем досрочных погашений вырос на 20% и достиг 380 миллиардов рублей. Отмечается, что в 90% случаев заемщики используют для погашения ипотеки собственные средства. Остальные случаи связаны с рефинансированием или продажей недвижимости, находящейся в залоге. Кроме того, на погашение ипотеки в начале 2026 года могли пойти премии, годовые бонусы и другие выплаты, полученные в конце 2025 года. И в завершении выпуска: фонд «Кино» выделит финансирование 40 национальным фильмам компаний, которые не являются лидерами отечественного кинопроизводства. Среди проектов военные драмы, картины об исторических личностях, экранизации произведений. А также фонд «Кино» поддержит производство 17 национальных фильмов для детской и семейной аудитории и 17 анимационных фильмов. Среди проектов, которые получат финансирование, исторический фильм «Александр Невский. Юный князь», рассказывающий о ранних годах его жизни, байопик об оперной певице Галине Вишневской «Вот придет слава», экранизация романа Михаила Лермонтова «Герой нашего времени», а также психологический триллер Лермонтов, который рассказывает о жизни поэта. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Радио Infinity.

0: картинка порой заменяет тысячу слов. Одна красивая фраза в рекламе сделает то же самое.
1: Гарольд Иннес.
2: Реклама. В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8-960-589-68-44. 8-960-589-68-44. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Дорогобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».

0: Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов, защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефонам 68-71-45 и 22-15-22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.

0: Новости спорта.
1: Американские пловцы установили мировой рекорд в смешанной комбинированной эстафете 4 по 100 метров на Тихоокеанском чемпионате в Калифорнии. Квартет в составе мировой рекордсменки Гретхен Уолш, 11-кратной чемпионки мира Кейт Дуглас, а также Уилла Модглина и Ивана Матиаса побил предыдущее мировое достижение, принадлежащее также представителям США. Оно было установлено на Олимпийских играх в Париже, и из того золотого состава в новом квартете осталось только Уолш. 19-летняя итальянская пловчиха Сара Кёртис во второй раз за два дня обновила мировой рекорд на дистанции 50 метров на спине на чемпионате Европы по водным видам спорта. В финальном заплыве Кёртис улучшила собственное достижение, установленное накануне в полуфинале на 0,06 секунды. 33-летний ирландец Марк Инглиш выиграл золото чемпионата Европы по легкой атлетике на дистанции 800 метров. На финишной прямой он мощным рывком опередил хорвата Марина Блоубека, а бронза досталась испанцу Мохамеду Атауи. Действующий чемпион Европы француз Габриэль Тюаль финишировал лишь четвертым. Для Ирландии это первое мужское золото в истории на европейских первенствах по легкой атлетике. Накануне в полуфинале Инглиш установил новый рекорд чемпионата, превзойдя достижение, которое держалось 48 лет. Бывший голкипер сборной Франции Фабьен Бортес вошел в тренерский штаб Зинедина Зидана в качестве тренера вратарей. 55-летний специалист был многолетним партнером Зидана по национальной команде. Вместе они выиграли чемпионат мира 1998 и Евро 2000. Для Бортеса это возвращение в сборную. Он уже работал с вратарями национальной команды два года с 2010-го. В активе Фабьена победа в Лиге чемпионов с Марселем, два титула чемпиона Англии с Манчестером Юнайтед и два национальных чемпионства с Монако. Польская Ягеллония сенсационно выбила шотландские Рейнджерс из третьего квалификационного раунда Лиги Европы, сохранив минимальное преимущество после первой встречи и сыграв в ничью 1-1 на выезде. По сумме двух матчей польский клуб оказался сильнее 3-2 и теперь продолжит борьбу за попадание в групповой этап Лиги Европы. Для шотландского футбольного клуба это самый ранний вылет из Лиги Европы с 2017 года, теперь он продолжит еврокубковый сезон в Лиге конференции. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Радио Infinity.

0: люди не знают, чего хотят, пока им это не показать.
1: Стив Джобс.
2: Реклама. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
2: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 15 августа – Десногорское водохранилище и Курган Славы. 15 августа – Тверь. Теплоходная прогулка по Волге и Ржев. С 20 по 24 августа – Санкт-Петербург плюс лучшее в Карелии. Горный парк «Рускеала». Петергоф. 22 августа – Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. 22-23 августа – 2 дня, 1 ночь. Аквапарк «Лебяжий» в Минске. Динопарк и Минский зоопарк. Дельфинарий. 23 августа – Вихляндия и Оптина пустынь с экскурсией. 23 августа – Остров мечты, парк развлечений, Москва. 23 августа – ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». 29 августа – Тула, усадьба Льва Толстого, Ясная Поляна, музей оружия «Шлем». 30 августа – Парк Патриот, музейная площадка номер 1 с техникой, храм вооруженных сил и музей «Дорога памяти». Звоните 8 910 716 93 38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 921 969 19 61. Завод «Драгобуш» «Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в Макс.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
4: Инфинити.

0: Московской области 17 часов.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В субботу 15 августа ожидается облачная с прояснениями погода. Во второй половине дня в отдельных районах возможен кратковременный дождь. Ветер западный, юго-западный, ночью и утром слабый, днем от 2 до 7 метров в секунду. Давление будет падать 743 миллиметра. Температура ночью плюс 7-9, а днем 17-19 градусов тепла. В воскресенье 16 августа переменная облачность, вечером также в отдельных районах возможны кратковременные дожди и грозы. Ночью 11-13, днем 23-25 градусов тепла. В понедельник днем похолодает, ночью пройдут дожди и до плюс 19. Хорошей вам летней погоды и отличных выходных. Оставайтесь с нами на волнах Радио Infinity.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В продажу поступил гибридный Тэнк 400. Цена от 7 миллионов рублей, на 700 тысяч дороже бензиновой версии. Новинка экономичнее. 8,5 литров на 100 километров. Динамика тоже лучше. Разгоняется до сотни быстрее 7 секунд. Также расширен набор систем безопасности. Есть круговой обзор, полный зимний пакет и не только. Доля автомобилей российской сборки достигла 63%. Основную долю по-прежнему дает «Лада». Но постепенно растет роль новых российских марок. В первую очередь «Тенет». Российскую сборку запустили и некоторые китайские марки. Например, «Чанган» и «Джетур». Позитивная динамика в автопроме есть, но сложностей пока хватает. «Джетур» планирует расширить модельный ряд в России. Обновят внедорожную Т-линейку. Кроссоверы Т1 или Т2 ждет рестайлинг. Также одна из уже представленных моделей получит гибридную версию. Конкретные сроки пока неизвестны. Кроме того, завод «Автотор» в Калининграде готовит конвейер для сборки «Джетуров» в России. От коммерческих фургонов обычно не ждут управляемости динамики. Это в первую очередь рабочий инструмент. Но это не значит, что фургон должен ездить как бульдозер. А водитель после рабочего дня не должен себя чувствовать, как после перетаскивания мешков на спине. Новый Photon View — это грузовик, который претендует на легковой комфорт. А подробнее о нем расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: Лучшие рекламные ролики создают иллюзию реальности, заставляя вас поверить, что продукт способен решить любую проблему.
3: Эндрю Стентон.
0: Реклама.
4: Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает вас в поездки. Выбирайте маршруты и бронируйте места заранее. Лето продолжается, а значит, самое время отправиться за новыми впечатлениями. 16 августа. Кубинка, парк «Патриот», музей «Дорога памяти», храм вооруженных сил и множество интересных локаций. От 4650 рублей. Осталось 6 мест. С 19 по 20 сентября. Гомель-Могилев. Обзорная экскурсия по Гомелю, посещение с экскурсией. Экскурсии дворца Румянцевых-Паскевичей. Обзорная экскурсия по Могилеву с посещением Никольской церкви. Стоимость от 14 950 рублей. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5.
5: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» — это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
6: Предприятию по производству полимеров в Драгобуже требуются работники: аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8 910 789 27 82. 8 910 789 27 82.
7: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
9: «Инфинити».

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще веримь?

0: качественной рекламы, стремление к постоянному совершенствованию и поиску лучших решений для покупателя. Реклама.
1: Языковая студия «Про-английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников первых четвертых классов, для третьих четвертых пятых классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24.
2: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего 40 тысяч рублей, категория специалиста 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: Новости спорта.
1: Действующая чемпионка мира Ангелина Мельникова выиграла свое 5-е золото чемпионата Европы по спортивной гимнастике в индивидуальном многоборье. Серебряная медаль на счету ее соотечественницы Анны Калмыковой. Всего за несколько дней до старта участие обеих россиянок в турнире было под вопросом. Хорватия отказала в визах 9 членам российской делегации, включая Мельникову и Калмыкову. Ситуация разрешилась лишь 10 августа, когда обе гимнастки все же получили разрешение на въезд. В итоге они прибыли в Загреб позже остальных, но это не помешало им занять высшие ступени пьедестала. Российские пловцы выиграли серебряные медали в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. В составе команды выступили Иван Гирев, Василий Кукушкин, Александр Щеголев и Егор Корнев. Этот квартет уступил победившей сборной Венгрии всего 9 сотых секунды. Венгры финишировали с новым рекордом турнира. Неоднократный участник матча на первенство мира Ян Непомнящий завершил выступление на шахматном Кубке мира по киберспорту, уступив в полуфинале нижней сетки самому молодому гроссмейстеру Беларуси Денису Лозовику пол очка на полтора. Ранее Непомнящий проиграл американцу Хансу Ниману в первом раунде. В решающем Армагеддоне россиянин допустил досадную ошибку, сделав ошибочный клик мышью и уступил со счетом 1-2. В нижней сетке он превзошел соотечественника Андрея Есипенко и уже затем проиграл Лозовику. Петербургский «Зенит» объявил о назначении центрального блокирующего Артема Вольвича капитаном команды на предстоящий сезон. 36-летний волейболист перешел в стан петербургской команды в этом межсезонье из казанского «Зенита», где провел 10 сезонов. В новом клубе Вольвич сменил на капитанском посту Женю Гребенникова, который продолжит карьеру в чемпионате Японии. Главный тренер сине-бело-голубых Владимир Алекно единолично принял решение назначить Вольвича капитаном, отметив, что тот на все 100 справляется с этой ролью. В составе казанского клуба Вольвич стал 5-кратным чемпионом России, 2-кратным победителем Лиги чемпионов и победителем клубного чемпионата мира. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Радиостанция «Инфинити».

0: отличается не громкостью, а точностью попадания в душу вашего потребителя. Реклама.
1: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50.
2: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105. Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: Социальный фонд России пересчитает пенсию по инвалидности при увольнении и страховую пенсию по старости без заявления, а также при достижении 80 лет или получении инвалидности первой группы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Перерасчет произойдет автоматически, если в распоряжении соцфонда будут необходимые данные, говорится в публикации. Отмечается, что для тех, кто имеет стаж работы не менее 15 лет в районах Крайнего Севера, фиксированную выплату к страховой пенсии увеличат на 50%. При стаже работы не менее 20 лет в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, увеличение составит 30%. Страховой стаж при этом не должен быть меньше 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.
4: Деньги дороги, как память.
3: Повышенный спрос на наличные деньги связан с техническими сбоями в работе интернета. Так, председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков прокомментировал информацию Банка России о росте спроса на наличные в июле. Были задержки в безналичных платежах, поскольку отключали интернет, иногда свет, возникали проблемы. А так, стратегически и фундаментально там никаких изменений нет, цитирует депутата ТАСС. Таким образом, по словам Аксакова, о каком-то массовом уходе в наличные с целью сохранения своих средств речи не идет.
4: Закрома Родины.
3: В 2025 году среднее потребление хлеба в России составило 34,8 килограмма на человека. Это минимальный показатель с 2006 года. Следует из статистических данных, изученных РИА Новости. За этот период среднее потребление сократилось почти в два раза. В прошлом году на одного человека пришлось 23 килограмма 700 граммов пшеничного хлеба и 11 килограммов ржаного и прочего. Потребление муки за этот период сократилось на 25% до 13 килограммов на человека, тогда как хлебобулочных изделий стали потреблять 4,7 килограмма против 4,2 килограмма в 2006 году, а других мучных кондитерских изделий 14 килограммов 200 граммов против 13 килограммов. Статистика не учитывает продукты, съеденные вне дома, в том числе в кафе, ресторанах и столовых. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Медового счастья, медовой погоды, медовой любви вам на долгие годы. Сегодня Спас Медовый. С праздником вас!
1: Радиостанция «Инфинити».

0: Брянской области 18 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте.
3: В Дорогобужской школе номер 2 продолжается капитальный ремонт. Финансирование осуществляется в рамках соглашения между правительством Смоленской области и ПАО «Дорогобуж». Поэтому ход работ находится на постоянном контроле у главы округа и руководства предприятия. В минувшую среду на объекте побывал генеральный директор ПАО «Дорогобуж» Владимир Куницкий. Вместе с исполнительным директором Романом Дмитриевым и специалистами предприятия он оценил объем и качество выполненных работ. Представитель подрядной организации доложил, что на объекте продолжаются внутренние работы. Уже полностью готов третий этаж школы. Продолжается монтаж вентилируемого фасада. Лицевая часть здания обшита, сейчас строители работают со стороны внутреннего двора. На благоустройстве прилегающей территории работает техника и персонал ПАО «Дорогобуж». И уже совсем скоро школьный двор украсят ровные газоны и зеленые насаждения. А в Верхнеднепровской средней школе номер 3 продолжается капитальный ремонт. В настоящее время ведутся подготовительные работы для последующего благоустройства. Подрядная организация общества «Росстрой» выполнила демонтаж старого бордюрного камня, асфальтобетонного покрытия и приступила к планировке территории. По проекту на площадке во внутреннем дворе школы будет уложена брусчатка. Общество «Дом комфорта» выполняет замену деревянных оконных блоков на окна ПВХ. Вниманию жителей города Дорогобужа в связи с проведением плановых ремонтных работ на электрооборудовании распределительного пункта будет временно ограничено электроснабжение 15 и 16 августа с 9 до 17 часов. Без электроснабжения временно останутся по улице Мира дома номер 2, 6, 8, 10, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 38, 36 и 47. По улице Чистяков дома номер 2, 4, 6 и 8. Улица Путенкова, дома 1, 3, 5, 11, 15, 17, 19 и 20. Детский сад «Рябинка», Дорогобужская школа номер 2, магазины «Магнит», 2 объекта, магазин «Пятерочка», ЦТП номер 1, номер 2 и номер 3. Работы будут проводиться для обеспечения надежной и безопасной работы электросетевого оборудования. Просим жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее спланировать свои дела. Дата проведения работ 15 и 16 августа с 9 до 17.00. Госавтоинспекция информирует. Разъясняем правила, связанные с управлением питбайком. Что такое питбайк? Это мини-мотоцикл, относящийся к категории спортивного инвентаря. Это значит, что данный вид техники предназначен для занятий спортом на специально отведенных для этого трассах и не предназначен для езды по дорогам общего пользования. Чем опасен питбайк? На данном мотоцикле отсутствуют соответствующие световые и сигнальные устройства, что повышает опасность для участников дорожного движения при управлении данным транспортным средством на дорогах общего пользования. Госавтоинспекция призывает родителей контролировать свободное время подростка, не допускать управления ими транспортных средств, авто, мотоциклы, питбайки, квадроциклы, не имея водительского удостоверения. Пресекайте попытки несовершеннолетних самостоятельно сесть за руль. Исключите возможность доступа подростков к ключам от транспортных средств. Госавтоинспекция напоминает об ответственности за управление транспортного средства водителем, не имеющим права управления. На основании части 1 статьи 12.7 КоАП РФ за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления или не имеющим соответствующей категории, предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей с задержанием транспортного средства и помещением его на специализированную стоянку. За передачу управления транспортного средства лицу, не имеющему такого права, часть 3 статьи 12.7 КоАП РФ штраф в размере 30 тысяч рублей. Если несовершеннолетний младше 16 лет, то ответственность за него несут законные представители, которые могут быть привлечены к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ. Материалы передаются в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия законного решения в отношении родителей подростка. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Макси чат Радио Инфинити. В завершении о погоде. Сегодня днем переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду, вечером слабый. Давление 747 миллиметров, начнет слабо падать, а днем воздух прогреется до плюс 17 градусов. И коротко о погоде в эти выходные. В субботу облачно с прояснениями, без осадков, днем до плюс 20. В воскресенье вечерние часы возможны дожди и грозы, днем до плюс 24. Уважаемые радиослушатели, следующий выпуск новостей выйдет в понедельник, 17 августа. Желаем вам хороших выходных и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.
0: Диско-дискотека ретро.

0: Каждая рекламная кампания – это попытка установить мост доверия между вашим товаром и покупателями.
1: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Внимание! Внимание! Сочные новости!

0: надувные фрукты, веселые ведущие и криомороженое. Встречаемся 14 августа в 18:00. Игровая комната «Детки-конфетки». Поселок Верхнеднепровский. Стоимость и бронирование билетов по телефону 8-915-648-88-84. До встречи на самой сочной детской вечеринке этого августа.
1: 0+. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8-910-765-30-14. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8-910-765-30-14. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхний Непровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием. Будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам. Мы рядом. Строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: «Радио Инфинити».

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Мини-гаджет, который сделает умными любые наручные часы. Чикагский стартап Ganons представил Hea — гибридное устройство размером с монету, которое превращает обычные часы в умные. Датчик крепится к задней крышке часов с помощью микроприсоски, без использования магнитов, что не влияет на работу механизма самих часов. Устройство не имеет экрана. Его диаметр составляет 30 мм, толщина 3 мм, а вес всего 5 граммов, что делает его почти незаметным. Hea отслеживает шаги, расстояние и калории, синхронизируя данные с приложением для iPhone и Apple Health. Помимо фитнес-трекинга, гаджет может управлять мультимедиа и уведомлять о звонках и сообщениях через вибрацию. В планах разработчиков расширение функционала. Разделение активности на типы, отслеживание времени сидячей работы, адаптивные цели, бесшумный будильник, а также вибрации для всевозможных мессенджеров. Увы, минусов у гаджета тоже достаточно. В частности, заряда батареи хватает лишь на 42 часа, так что придется постоянно отсоединять устройство от часов и подзаряжать. Для занятий спортом предлагается дополнительный ремешок Hea Band. В отличие от аналогов, Hea не поддерживает мониторинг пульса, сна или управление камерой смартфона. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости.

0: Реклама успешна лишь тогда, когда она обращена непосредственно к сердцу и разуму потребителя.
1: Джеффри Итомер.
2: Реклама. Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8 960 589 68 44. 8 960 589 68 44. Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8 962 195 81 81. Звонить с 8 до 17 часов. 8 962 195 81 81. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Дорогобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы». ПАО «Дорогобуж» приглашает на сезонные работы рабочих зеленого хозяйства. Заработная плата от 45 до 61 тысячи рублей. График работы 5 на 2. Рабочий день с 8 до 17 часов. Доставка корпоративным транспортом. Горячее питание в столовых предприятиях. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на вакансии предприятия. Звоните 8 910 724 9725 и 8 915 653 27 34.

0: А в этот день события, ставшие историей.
1: 14 августа 1941 года главы США и Великобритании подписали Атлантическую хартию. Президент США Франклин Делано Рузвельт и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль завершили переговоры по выработке согласованной позиции обеих держав в отношении войны против нацистской Германии и ее союзников. По их итогам на военно-морской базе «Арджентия» на Ньюфаундленде была подписана совместная декларация, получившая название «Атлантической хартии». В документе, состоявшем из 8 пунктов, говорилось в общей форме о целях войны и послевоенном устройстве мира. Своеобразие этого соглашения состояло в том, что, в отличие от Англии, США официально еще не воевали со странами фашистского блока. Война была объявлена лишь после нападения Японии на американскую базу в Пёрл-Харборе 7 декабря 1941 года. Тем не менее, президент Рузвельт никогда не скрывал своей поддержки по отношению к странам, сражавшимся против нацистской агрессии, в том числе СССР. Далее, 24 сентября 1941 года Советский Союз заявил о присоединении к этой декларации, подчеркнув при этом, что применение принципов хартии должно будет сообразовываться с обстоятельствами, нуждами и историческими особенностями той или другой страны. 1 января 1942 года представители правительств, поддержавших хартию, подписали в Вашингтоне декларацию 26 государств.
2: 14 августа отмечает свой день рождения мессенджер Telegram. Этот мессенджер впервые появился в 2013 году в App Store именно 14 августа, когда появился доступ к версии для iOS. Создатель и владелец кроссплатформенного мессенджера Павел Дуров, развивающий его за счет собственных средств. Начиналось все в 2011 году с идеи создания не просто максимально универсального, но и максимально конфиденциального приложения для обмена файлами разного формата, текстовыми, аудио и видеосообщениями с возможностью создания каналов и конференций. Тогда Павел взял за основу созданный его братом Николаем новый протокол, чтобы на его основе написать приложение. Таким образом, к создателям мессенджера можно смело отнести брата Павла Дурова Николая. Вскоре мессенджер начал показывать хорошие результаты. Уже через полгода, по заявлениям самого владельца, число подписчиков превысило 4,5 миллиона человек. К лету 2022 года число пользователей достигло цифры в 900 миллионов.
0: А в этот день события, ставшие историей.
3: Диско-дискотека «Ретро».

0: ваш товар должен становиться частью повседневной жизни ваших покупателей.
1: Ганс Циммер.
2: Реклама. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
2: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 15 августа – Десногорское водохранилище и Курган Славы. 15 августа – Тверь. Теплоходная прогулка по Волге и Ржев. С 20 по 24 августа – Санкт-Петербург плюс лучшее в Карелии. Горный парк «Рускеала». Петергоф. 22 августа – Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. 22-23 августа – 2 дня, 1 ночь. Аквапарк «Лебяжий» в Минске. Динопарк и Минский зоопарк. Дельфинарий. 23 августа – Вихляндия и Оптина пустынь с экскурсией. 23 августа – Остров мечты, парк развлечений, Москва. 23 августа – ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». 29 августа – Тула, усадьба Льва Толстого, Ясная Поляна, музей оружия «Шлем». 30 августа – Парк Патриот, музейная площадка номер один с техникой, храм вооруженных сил и музей «Дорога памяти». Звоните 8 910 716 93 38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 921 969 19 61. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь, расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в Макс. Комбинат питания ПАО «Драгобуш» приглашает на работу повара, мойщика посуды. Кандидатам с опытом работы по профессии выплата подъемных до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Медицинское обслуживание в медико-санитарной части на территории предприятия. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
0: Радио

0: Новости на Infinity.
1: С новостями города Сафоново на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. В сафоновском филиале Смоленской академии профессионального образования прошел важный диалог между теми, кто только выбирает свой путь, и теми, кто уже готов принять их в ряды профессионалов. На встречу с абитуриентами, планирующими поступать на направление технология машиностроения и техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства, пришли представители ключевых предприятий региона. Директор филиала Марина Кочубаева подробно погрузила ребят в студенческую жизнь. Она объяснила, как будет выстроен учебный процесс, какие меры социальной поддержки предусмотрены для учащихся и как устроена система заселения в общежитие. Главная цель – показать, что Академия создает все условия для комфортной учебы и развития. Особый интерес у будущих студентов вызвала презентация целевого обучения. Специалисты ПАО «Драгобуш» и АО «Авангард» рассказали, что дает такой формат сотрудничества. По сути, это билет в профессию с гарантией, ведь помимо стипендий ребята получают возможность проходить практику на реальном производстве, работать под руководством опытных наставников и вливаться в коллектив еще до получения диплома. Кроме того, целевое обучение открывает отличные перспективы для дальнейшего получения высшего образования. Такие встречи помогают абитуриентам не просто выбрать специальность, а увидеть четкую траекторию своего карьерного роста, где учеба в академии становится уверенным стартом в успешное профессиональное будущее. Наша афиша. Сообщаем программу фестиваля «Южный». 15 августа. Центральный сквер. С 11 часов пройдут интерактивы, аквагрим, мыльные пузыри, программа для детей. Малая сцена парка имени Ленина. С 11 часов фотовыставка. С 11 часов на улице Ленина. Ремесленные ряды, мастер-классы и фудкорт. Главная сцена парка имени Ленина. С 11 до 14 часов. Студия воздушной гимнастики. Высота город Смоленск. Танцевальная команда ВАТ из Вязьмы. Группа «Феникс» Ярцева. Военно-духовой оркестр воинской части города Ельни. С 14 до 16.00 выступят команды «Мир в отражении», «Метаморфозы», «Салвейшн», «Фарш» и «Эхо». С 16 до 23 часов выступят команды «Альфред Нобель», «Станция Молодость» и «Целого мира мало», «Стереотайпо», «Мэри имеет значение», «Свои», «Небо река», «Артерия», «Фаер-шоу» и «Анимация». Ведущий Александр Якубовский, город Минск, Михаил Подуфалов, город Москва. Будут работать торговые ряды, фаер-шоу, городской приключенческий квест и активные развлечения. Возрастное ограничение мероприятия 12+. 15 августа, начало в 11 часов. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Макси чат Радио Инфинити. В завершении о погоде. Сегодня днем переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду, вечером слабый. Давление 747 миллиметров, начнет слабо падать, а днем воздух прогреется до плюс 17 градусов. И коротко о погоде в эти выходные. В субботу облачно с прояснениями, без осадков, днем до плюс 20. В воскресенье в вечерние часы возможны дожди и грозы, днем до плюс 24. Уважаемые радиослушатели, следующий выпуск новостей выйдет в понедельник, 17 августа. Желаем вам хороших выходных и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.
0: Диско-дискотека ретро.

0: Секрет удачной рекламы – умение услышать скрытые мечты публики.
1: Пауло Коэльо.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает вас в поездки. Выбирайте маршруты и бронируйте места заранее. Лето продолжается, а значит, самое время отправиться за новыми впечатлениями. 22 августа. Мелехово, Талиш, Вознесенская, Давидова пустынь, музей-усадьба Антона Павловича Чехова, уютная атмосфера Мелехова, праздник трех спасов, святой источник в Талише и посещение Вознесенской Давидовой пустыни. Стоимость от 6450 рублей. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Предприятию по производству полимеров в Драгобуже требуются работники: аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8 910 789 27 82, 8 910 789 27 82.
4: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
5: Центр отдыха «Ласточка» приглашает на работу воспитателей, вожатых, кухонных рабочих, мойщиков посуды, горничных, грузчиков. Продолжительность смены 14 дней. Возможность дополнительного заработка в период летнего отпуска. Льготные путевки для детей и работников. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на постоянные вакансии предприятия. Звоните 8 910 724 9725 и 8 915 653 27 34.

0: новости страны и мира. О главном.
1: Минэкономики разработала проект постановления правительства, закрепляющего возможность эксплуатации беспилотных автобусов на дорогах общего пользования в ряде регионов, сообщает «Коммерсант». Ранее о планах масштабировать экспериментальный правовой режим на автобусы заявил глава Минтранса Андрей Никитин. Согласно подготовленным поправкам к постановлению, разрешение на перевозку пассажиров без водителя получат автобусы категории М2, маршрутки массой до 5 тонн, и М3, городские и междугородние автобусы массой более 5 тонн. Также уточняется, что беспилотные автобусы смогут оснащаться огнями бирюзового цвета, автоматически включающимися при движении в автономном режиме. Пилотный проект предлагается запустить в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Татарстане и на Дальнем Востоке. Нынешняя нагрузка педагогических работников в России не соответствует уровню их заработной платы. Важно изменить подход к окладам учителей, чтобы избежать эмоционального выгорания сотрудников. Такое мнение выразил первый зампредседателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин. Депутат подчеркнул, что рабочая нагрузка российских учителей увеличивается непропорционально их окладу. По его словам, невозможно качественно выполнять работу учителя сразу на двух ставках. В таком случае педагог не сможет предоставить ученикам те знания, которые им положены. И в завершении выпуска актер Юрий Колокольников рассказал о съемках в фильме «Хирург» вместе с обладательницей премии «Оскар» Мишель Ео и британским коллегой Мартином Фриманом. Об этом он сообщил в соцсетях. Артист, который ранее, среди прочего, снимался в проектах Кристофера Нолана и в сериале «Белый лотос», заявил, что почти год хранил в тайне участие в очередном голливудском проекте. «Признаюсь, быть частью такой компании – отдельное удовольствие», – сообщил артист, выложив кадры со съемок. Мировая премьера проекта состоится 12 сентября на Международном кинофестивале в Торонто. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».

0: Если не понравится первое впечатление, второго шанса может не быть.
1: Скотт Адамс.
2: Реклама. Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников первых-четвертых классов, для третьих-четвертых-пятых классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24.
3: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает свои ряды на вакансии. Начальник кормоцеха, зарплата 120 тысяч рублей. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 77 тысяч. Водитель погрузчика, 100 тысяч. Водитель грузового транспорта, 90 тысяч рублей. Водитель категории С, 60 тысяч. Слесарь-ремонтник, от 70 до 80 тысяч. Тракторист-машинист, 120 тысяч рублей. Тракторист

0: Механизатор от 80 до 120 тысяч. Оператор по искусственному осеменению от 115 тысяч. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч. Бухгалтер 60 тысяч. Ветеринарный врач и зоотехник 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 120 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию транспорта, инженер-программист 100 тысяч рублей. Механик-автоэлектрик 90 тысяч рублей. Озеленитель 60 тысяч, повар 50 тысяч, подсобный рабочий 60 тысяч, диспетчер 55 тысяч, уборщица 40 тысяч рублей, а также управляющий фирмой, главный ветеринарный врач, главный зоотехник, сервисный инженер доильного и холодильного оборудования. Зарплата обсуждается на собеседовании с каждым кандидатом отдельно. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805. ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-9725 и 8-915-653-2734.
1: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: У каждого из нас на свете

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира чистота. Нас делают на миг счастливее и моложе.
1: Диско-дискотека «Ретро».

0: создавайте такие рекламные объявления, которые легко запомнить и сложно игнорировать.
1: Клод Хопкинс.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Ремонтно-механическое производство ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу токаря, фрезеровщика, котельщика, газорезчика, заточника, кузнеца на молотах и прессах, оператора станков с программным управлением. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования. Доставка корпоративным транспортом. Возможность участия в корпоративной ипотечной программе. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам? Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, которые катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: «Радио Инфинити».

0: Медового счастья, медовой погоды, медовой любви вам на долгие годы. Сегодня Спас Медовый. С праздником вас!
1: Радиостанция «Инфинити».

0: Смоленской области 20 часов.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
2: Диско-дискотека «Ретро».

0: Программа по вашим музыкальным заявкам с Андреем Ивановым на радио Infinity.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. На часах начало 9 вечера, а значит, на радио Infinity начинается программа «Большой привет». У микрофона Андрей Иванов, и ближайший час мы проводим вместе. Сегодня с 20 до 21 часа музыку выбираете вы. Хотите передать привет друзьям, родным, коллегам, поздравить кого-нибудь, заказать любимую песню или просто сказать пару слов в прямом эфире? Присоединяйтесь в телефон для звонков и смс 8-915-655-1005. Пишите в чат Радио Инфинити в Максе и в телеграме Радио Дор. Ваши приветы, ваши истории и ваши любимые песни сегодня звучат на 105 FM в Драгобуже, на 101.8 в Сафоново. Это Радио Инфинити. Меня зовут Андрей Иванов, и мы начинаем «Большой привет».

0: В эфире «Радио Инфинити». Программа по вашим музыкальным заявкам с Андреем Ивановым на «Радио Инфинити».
1: Так, мне тут показывают звоночек. У нас есть действительно. И давайте пообщаемся с удовольствием, я надеюсь. Алло, здравствуйте.
2: Надеюсь. Алло, здравствуйте.
1: Это Вероника, да?
2: Это Вероника, да.
1: Очень приятно слышать. И мы вас все внимательно слушаем. Алло.
2: Алло. Да. У нас сегодня юбилей у дорогого нам Олега Лисюнина.
1: Олега Владимировича?
2: Да.
1: Вот. Так. А чё тихо-то так? Сзади-то, а?
2: А мы ушли в другую комнату, чтобы всё. Нам было хорошо все слышно.
1: Все, понял. Ну, с другой комнаты могли бы как-нибудь сигналы подать, товарищи, а?
2: Товарищи, горите.
1: Да. Так, что пожелаем нашему юбиляру?
2: Желаем, чтобы мечты воплощались в реальность. В двери входил позитив, чтобы в семье царил покой и любовь, и чтобы все проблемы смог победить. Ну, конечно, здоровье, и чтобы ума было побольше.
3: Сигналы подаем! С днем рождения!
1: Вот! Вот это мы и любим, да. Вот это я понимаю. Праздник.
2: Так что всего-всего ему самого наилучшего, здоровья, счастья. Ну и мы это любим очень сильно.
1: Да, ну что ж, я тоже крепко жму руку Олегу Владимировичу и с удовольствием подарим ему песню. Какую?
2: Юрий Шатунов, с днем рождения.
1: Отлично, все. Счастливо вам, ребята,
2: спасибо,
1: отметить.
2: Спасибо большое.
1: Кстати, а второй голос кто был?
2: А это его дочка Арина.
1: Очень приятно, очень приятно. Все, ребята, давайте счастливенько слушаем песню. Пока-пока. Друзья мои, ну что ж, вот так вот отмечают люди пятница, и несмотря на это, у всех свои веселья. Мы продолжаем. Юрий Шатунов специально для Олега Владимировича с его 45-летием.

0: рекламы заставит человека сказать «Да, я хочу купить именно это».
1: Дон Эйнштейн.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Внимание! Сочные новости от Сундука Веселья. 14 августа в игровой комнате «Детки-конфетки», поселок Верхнепровский, мы устраиваем большую фреш-вечеринку. Целых 3 часа развлечений. Бьюти-бар, яркий блеск тату, фреш-пати, музыка, танцы, надувные фрукты, веселые ведущие и крио-мороженое. Встречаемся 14 августа в 18.00. Игровая комната «Детки-конфетки», поселок Верхнепровский. Стоимость и бронирование билетов по телефону 8-915-648-88-84. До встречи на самой сочной детской вечеринке этого августа.
4: 0+. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8-910-765-30-14. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8-910-765-30-14. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхний Непровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием – будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам, мы рядом. Строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
6: Программа «По вашим музыкальным заявкам» с Андреем Ивановым на «Радио Инфинити».
4: Это «Радио Инфинити», Андрей Иванов у микрофона, и мы продолжаем программу «Большой привет». Напоминаю, сегодня до 9 вечера эфир открыт для ваших заявок. Звоните и присылайте смс 8-915-655-105. Пишите нам в Макс, чат «Радио Инфинити» в телеграме «Радио Дор». Не стесняйтесь, имя, кому передаем привет, несколько добрых слов и песню, которую хотите услышать. А мы постараемся все это дело отправить в эфир.

0: Друзья, продолжается наш прямой эфир, и был звоночек у нас, но, по-моему, мне говорят, он сорвался, нет? Если нам кто-то звонил, да, друзья, наберите еще раз, с радостью с вами пообщаемся. Плюс 7-915-655-1005, телефон прямого эфира.
1: Ваши поздравления.
0: Вот, звоночек у нас есть. Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Мы в прямом эфире. Как вас зовут? Добрый вечер.
2: Добрый вечер. Меня зовут Валерия.
0: Очень приятно. Мы вас слушаем.
2: Я хотела бы поздравить своего мужа с годовщиной свадьбы.
0: О, здорово. Поздравляйте, конечно. Мы вас слушаем внимательно. Муж, я думаю, в первую очередь.
1: Программа по вашим...
0: Алло.
2: Да-да-да.
0: Вы слушайте меня в телефоне, пожалуйста. Там все... Тут задержечка есть небольшая. Она ни на что не влияет. Поздравляйте,
2: понятно,
0: пожалуйста.
2: Дорогой и любимый муж, люблю тебя, целую. Желаю, чтобы мы прожили с тобой еще столько же, сколько мы уже прожили с тобой. У нас годовщина свадьбы 17 лет.
0: 17? То есть вы 34 года намерили, да, совместной жизни?
2: Ну, я думаю, в два раза больше.
0: 34. А, то есть к 17 еще плюс 34, да?
2: Да.
0: То есть вы, ну, на золотую свадьбу замахнулись, это хорошо. Как мужа-то зовут?
2: Дмитрий.
0: Дмитрий, так. Еще что, какие слова?
2: Ну, самое главное, что я его люблю.
0: Вот.
2: И пусть он меня так же любит, как я его.
0: Вот, действительно. Ну и дети ж, наверное, присоединяются к поздравлениям, правильно?
2: И дети, да.
0: Да, как детей зовут?
2: Детей Яна и Кира.
0: Вот, отлично и здорово. Какую песню подарим всем вам?
2: Начнем все сначала. Ольга Серябкина.
0: Ага, я вас понял, хорошо. Ну что ж, мы вас тоже поздравляем. Хоть вроде как бы дата такая, как бы не 15, не 20, но в любом случае будем с радостью.

0: желаний и восхищения.
1: Реклама. Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8 960 589 68 44. 8 960 589 68 44. В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8 962 195 81 81. Звонить с 8 до 17 часов. 8 962 195 81 81. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу

0: и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-900.

0: Друзья, был звоночек, ну, по-моему, сорвался, да, 20 часов 33 минуты у нас. Милости просим в прямой эфир, меня зовут Андрей Иванов, доброго всем вечера. Пятница, 14 августа. Медовый спас всех православных. Поздравляю с этим праздником. Ждем ваших звоночков. 8-915-655-1005. И вот звоночек есть. Давайте послушаем. Алло, здравствуйте. Алло, алло. Алло. Мы вас что-то не слышим. Ага.
1: Алло.
0: Да-да, вот все, все в порядке. Мы в эфире.
1: Да, здравствуйте, это радио Infinity, мы в эфире.
0: Да, здравствуйте, мы в эфире, мы вас слушаем, как вас зовут?
1: А, меня зовут Иван.
0: Иван, простое русское имя.
1: Да? Добрый
0: имя.
1: Вечер,
0: да.
1: Добрый вечер, дружище, да.
0: А вы откуда, Иван?
1: А, мы сейчас в гаражах, на поселке.
0: Ну это здорово, слушаем вас очень внимательно.
1: Да, передаем привет всем отдыхающим в гаражах, всем отдыхающих, вообще всех отдыхающих, передаю... Привет всем своим пацанам, Димону, Серому, Лёхе. У нас пятница, мы отдыхаем.
0: А это правда, что каждую пятницу в гаражах весело?
1: А вы каждую пятницу приходите в гаражи.
0: Мне тут просто люди пишут, говорят, выходишь покурить, условно говоря, в гаражах вот,
1: да.
0: В пятницу, да. Вечером. И говорит, стерео такое гуляет. Там. Программа большого привета.
1: Ну да, да, мы пытались дозвониться.
0: Да, это здорово. Какую песню послушаем, ребят?
1: Какую песню мы послушаем, ребят? Какую песню? Какую песню, блядь, ну?
0: Так, не ругаемся.
1: Не ругайся, Андрей, извините, пожалуйста. А давайте Семен Слепаков, каждую пятницу я в говно.
0: Не, вот, не-не-не, так такое не получится.
2: Каждую пятницу мы в говно.
0: Но это уже чувствуется, наверное.
1: Это уже чувствуется, да? Давайте на свое смотрели.
0: Все хорошо.
1: Веселенькое, танцевальное.
0: Веселенькое, танцевальное. Окей, хорошо.
2: Каждую пятницу.
0: Все, ребят, ладно, я понял. Счастливенько, да, отдохнуть.
1: Все, спасибо, Андрей, хорошего вечера. Приходи в гаражи.
0: Хорошо, обязательно навестим. Друзья мои.
1: Хорошего вечера.
0: Все, всего доброго. 8-915-655-1005. Телефон прямого эфира. У нас, кстати, сообщения есть. Давайте их почитаем. Ай-яй-яй-яй-яй, где же оно? Так, передаю привет Славе и Лиле. Мы в дороге едем в Беларусь на выходные. Всем, кто в пути легкой дороги, прошу поставить песню Валерии Таю от абонента с последними цифрами 2014. И код, кстати, не наш, наверное, московский какой-то. Ребят, ну если вы еще тут у нас в зоне действия сети, дайте знать, напишите. Песенку поставим обязательно. Всего всем хорошего, и мы продолжаем до 21 часа вместе с вами.

0: по вашим музыкальным заявкам с Андреем Ивановым на радио Infinity.
1: Большой привет продолжается, здесь Андрей Иванов, 8-915-655-1005, звонки, смс, чат радио Infinity в Максе и в телеграме Радио Дор. Передавайте приветы, сегодня для этого у нас целый час.

0: Друзья, это большой привет на радио Infinity 2049, уже можно сказать так, и мы продолжаем.
1: Программа по вашим музыкальным заявкам с Андреем Ивановым на радио Infinity.
0: Так, у нас тут сообщения, по-моему, какие-то накопились. Привет, Андрей, это вас опять беспокоит 4353. Передайте приветик моей семье и особенно жене. Песенку поставьте, портной, кто тебя создал такую. Всем привет, спасибо. Пожалуйста, муж. Муж Александр передает привет жене Яне. Поздравляю ее. Так, сейчас, секундочку, у нас звоночек, кстати, есть. Давайте пообщаемся. Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Слушаем нас в телефоне и общаемся. Как вас зовут?
2: Денис.
0: Денис, очень приятно, слушаем.
2: Да.
0: Мы вас слушаем. Слушайте меня в телефоне, пожалуйста.
2: Да. Это на радио я попал?
0: Да, вы на радио попали, не на телевидение. Это здорово.
2: Хорошо.
0: Вы по какому поводу?
2: Да, хотел песню заказать.
0: Какую?
2: Фантазер.
0: А мы с тобой не пара, да?
2: Да.
0: Для кого?
2: Для деревни Слойково.
0: А чем сейчас деревня Слойково-то занимается, интересно? Фантазирует?
2: Не фантазируем. Работаем.
0: Гоним, да?
2: Не гоним, работаем.
0: Мы уже все выгнали, да?
2: Да.
0: Это здорово. Хорошо, песенка будет обязательно. Спасибо вам за звоночек.
2: Спасибо большое.
0: До свидания. Друзья мои, так, все-таки хочу дочитать это сообщение. Значит, муж Александр передает привет жене Яне. Поздравляю ее с повышением квалификации. Очень сильно люблю тебя. Вот так вот. Здорово, великолепно. Друзья мои, все ваши композиции обязательно сейчас услышите. Ну и минуток через 8-7 будем уже прощаться. Продолжаем прямой эфир в большом привете на радио Infinity.

0: вашим музыкальным заявкам с Андреем Ивановым на радио Infinity.
1: Друзья мои, доброго вечера еще раз всем. Ну и пришла пора прощаться. Почитаю ваши сообщения, которые тут у нас накопились. Да, сейчас, минуточку. Доброй пятницы жителям двух районов, пишет нам Сергей. Поздравляет с достойным завершением рабочей недели. И пусть пятница станет точкой отсчета ярких, беззаботных, счастливых, уютных выходных. И просим поставить песню группы «Анимации» Кости Кулясова «Спички». А кто хочет услышать ее вживую, может сделать это завтра в славном городе Сафоново на замечательном концерте «Южный». Да, друзья мои, всех приглашаем завтра в город Сафоново. Там пройдет рок-фестиваль под названием «Южный». Пройдет в центре города на площади Ленина. По-моему, с 14 до 22.00. У нас сегодня в новостях был анонс, точно не помню. В общем, слушаем группу «Анимация». Прощаюсь с вами на неделю. В 20.00 следующую пятницу обязательно услышимся. Всем хороших выходных и отличного настроения. Это «Радио Инфинити», Андрей Иванов. Пока-пока.

0: Московской области 21 час. Погода на Infinity.
1: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В субботу 15 августа ожидается облачная с прояснениями погода. Во второй половине дня в отдельных районах возможен кратковременный дождь. Ветер западный, юго-западный, ночью и утром слабый, днем от 2 до 7 метров в секунду. Давление будет падать 743 миллиметра. Температура ночью плюс 7-9, а днем 17-19 градусов тепла. На воскресенье 16 августа переменная облачность, вечером также в отдельных районах возможны кратковременные дожди и грозы. Ночью 11-13, днем 23-25 градусов тепла. В понедельник днем похолодает, ночью пройдут дожди и до плюс 19. Хорошей вам летней погоды и отличных выходных. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: хорошая реклама рождается из страсти к своему делу и искреннего интереса к людям. Реклама.
1: Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает вас в поездки. Выбирайте маршруты и бронируйте места заранее. Лето продолжается, а значит, самое время отправиться за новыми впечатлениями. С 19 по 20 сентября Гомель-Могилев. Обзорная экскурсия по Гомелю, посещение с экскурсией дворца Румянцевых-Паскевичей. Обзорная экскурсия по Могилеву с посещением Никольской церкви. Стоимость от 14 950 рублей. Запись по телефону 8 900 20-322-85-82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Предприятию по производству полимеров в Дорогобуже требуются работники. Аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8-910-789-27-82. 8-910-789-27-82. 9-27-82.
2: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: Ogilvy.
1: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя

0: Улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24. В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться, Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8

0: Реклама та, которая продает товар даже тогда, когда покупатель еще не осознает свою потребность в этом товаре.
1: Майкл Левин.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек, и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
3: Диско-дискотека «Ретро».

Ну все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

0: Радио Инфинити.
1: Дорога свинцовых туч снежным одеялом легла тоска. Я пустую клетку закрыл на ключ, чтобы никого не впускать. Снова километры под стук колес.

0: 2 часа ночи.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.